к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Саххофа и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули обратно и расположились станом перед Пи-Гахерофом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых: они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукой высокой. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его. И настигли их, расположившихся у моря при Пи-Гахерофе, перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу и сказали Моисею: «Разве нет рабов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы будем работать на египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господнее, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними посох твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади них. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади них, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились друг с другом во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую стороны. Погнались египтяне,
и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники.

защитники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столба огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараона, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его. Бог отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, Яхве имя Ему. Колесница фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он полил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, волны стали стеной, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ этот, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана, напал на них трепет и страх. От величия мышцы Твоей онемели они, как камень, когда проходил народ Твой, Господи, когда проходил этот народ, который Ты приобрел. Ты ввел его и насадил его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариами, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариами перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И
шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Мерру и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель твой. И пришли в Илим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вас хлебом с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господнюю, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они повернулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторое до утра. И завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей,
и собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И Моисей сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господняя. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел им Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господняя. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, поэтому Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя в доме своем, никто не выходи из места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И дал дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манной гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд золотой и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть 10-я часть эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господа. И расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждой у нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и посох твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку свою и пойди. Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей на глазах старейшин израильских, и дал месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и посох Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисея отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны.
и были руки его подняты до захода солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши это для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память об амаликитянах из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник Господу, и нарек ему имя Господь знамя мое, ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисея, обо всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисея, Сепфору, жену Моисея, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Гирсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой». А другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией, и дал знать Моисею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился ему и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь от руки фараона и от руки египтян. Иофор радовался всем благодеяниям, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки египтян и от руки фараона, и сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил нас от руки египтян и от руки фараона, который избавил народ этот из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик больше всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисея, всесожжение и жертвы Богу. И пришли Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестем Моисея пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор, тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю им уставы Божии и законы его». Но тесть Моисея сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь, ты измучишь и себя, и народ этот, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слова мои, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и предоставляй Богу дела его. Учи их уставам Божиим и законам его, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками и письмоводителями. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сможешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ этот будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слова тестя своего и сделал все, что он ему говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками и письмоводителями. И судили они народ во всякое время, о всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне.
и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». И на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой Синайской, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы Господь не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог к Моисею все слова эти, говоря: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих.
Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил, поэтому благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя и звук трубный и гору дымящуюся, и увидев то, весь народ отступил и стал вдали, и сказали Моисею: "Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть". И сказал Моисей народу: "Не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили". И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: "Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя". Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает тебе 6 лет, а в 7-й год пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. Если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сыновей или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: "Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю", то пусть господин его приведет его пред Богом и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее господин не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее с сыном своим, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он этих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека из сынов Израилевых и, поработив его, продаст его или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся 2, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или рабыню свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если он день или 2 переживет, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить ее при посредниках.
а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто ударит в глаз своего раба или свою рабыню и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен об этом, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен был выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по этому же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его, быв извещен об этом, не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если он пойман будет и украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит за них вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатит со своего поля. А если потравит все поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить тот, кто произвел этот пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет перед судьями и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла или вола или овцу или какой другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден или уведен, так что никто этого не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить, а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное, за растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жены. А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Ворожей не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их.
и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захода солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать? И так, когда он возопиет ко мне, я услышу, ибо я милосерден. Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею, и со слом твоим 7 дней, пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне. И будете у меня людьми святыми, и мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, псам бросайте его». Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючи вместе с ним». Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и извращают дело правых. Пришельца не обижай и не притесняй его. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоей. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покайся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авив, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда моего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа твоего. Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои, не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела моего хранить тебя в пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил тебе. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу тебе, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хеттам, Ферезеям, Хананеям, Гергесеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их от лица вашего, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и вино твое и воду твою, и отвращу от вас болезни». Не будет преждевременно рожающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего аммореев, евеев, иевусеев, хананеев и хеттов. Не выгоню их от лица твоего в 1 год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые.
мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмёшь во владение землю эту. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки Великий Евфрат, ибо предам в руки ваши жителей этой земли и прогонишь их от лица твоего. Не смешивайся и не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых и поклонитесь Господу издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И написал Моисей все слова Господние, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народа, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах этих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога, и ели, и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господа осенила гору Синай. И покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господа на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, елей для светильника, ароматы для елея, помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника, и устроят они мне святилище, и буду обитать среди них. Все сделайте, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг него золотой венец витый. И вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их чистым золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него.
и, положив ковчег откровения, который я дам тебе, сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1,5 локтя, и сделай из золота 2 херувимов, чеканные работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края, выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. К крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, обо всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1,5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец витый. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы вкладывать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева ситим и обложи их чистым золотом, и будут носить на них этот стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их. И клади на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть этот светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника с 1 бока его и 3 ветви светильника из 2 бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на 2 ветви с яблоком и цветами, так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под 2 другими ветвями, и яблоко под 3 ветвями его, и на светильнике 4 чашечки наподобие миндального цветка. Яблоки и ветви их из него должны выходить, он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. И щипцы к нему, и лотки к нему сделай из чистого золота, из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми этими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусной работы. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера 1 всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены друг с другом. Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у 1 покрывала, и 50 петель сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать 1 другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывала друг с другом, и будет скиния 1 целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина 1 покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это 1 покрывало. 11 покрывалам 1 мера. И соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 6-е покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель сделай на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял 1, а излишек, остающийся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии.
а излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны для покрытия её. И сделай покрытие для покрова из кож бараньих красных и ещё покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиной в 10 локтей сделай брусы, полтора локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по два шипа на концах один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, два подножия для двух шипов его под один брус, и два подножия под другой брус для двух шипов его. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев, и 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими, для обоих углов пусть они будут. И должно быть 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, два подножия под один брус и два подножия под другой брус для двух шипов его. И сделай шесты из дерева ситим, 5 шестов для брусьев с одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев с другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев с задней стороны скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти и кручёного виссона. Искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь её на 4 столбах из ситим, обложенных золотом с золотыми крючками, на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения в святом святых, и поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу, стол же поставь на северной стороне скинии, и сделай завесу для входа в скинию из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти и из кручёного виссона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, так чтобы он был четырехугольный и высотой в 3 локтя. И сделай рога на 4 углах его так, чтобы рога выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решётку рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах её 4 кольца медных, и положи её по окраине жертвенника внизу, так чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева ситим, и обложи их медью, и вкладывай шесты его в кольца, так чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустым внутри, дощатым, как показано тебе на горе, так пусть сделают его. Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу. Завесы для двора должны быть из кручёного виссона длиной в 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20 и подножий для них 20 медных, крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы в 100 локтей длиной, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных, крючки у столбов и связи на них и подножия их из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий для них 10. К одной стороне завесы в 15 локтей высотой, столбов для них 3 и подножий для них 3, и к другой стороне завесы в 15 локтей высотой, столбов для них 3 и подножий для них 3.
а для ворот двора завеса в 20 локтей высотой из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50, высота 5 локтей. Завесы из крученого виссона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого упражнения.

Аарона, брата твоего, и сыновей его с ним из среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елизара и Ифамара, сыновей Аарона, и сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия, и скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые они должны сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сыновьям его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и виссона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона искусной работы. У него должны быть на обоих концах его два связывающих нарамника, чтобы он был связан, и пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковый с ним работы, из чистого золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона. И возьми два камня оникса, и вырежи на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Работаю резчика на камне резьбой печати, вырежи на двух камнях имена сынов Израилевых, и вставь их в золотые гнезда, и положи два камня эти на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих плечах своих для памяти. И сделай гнезда из чистого золота, и сделай две цепочки из чистого золота, витыми сделай их, работай плетеной, и прикрепи витые цепочки к гнездам на нарамниках их спереди. Сделай наперсник судной искусной работы, сделай его такой же работой, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого виссона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиной и в пядень шириной. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотые гнезда должны быть вставлены они. Этих камней должно быть 12 по числу 12 имен сынов Израилевых на двух раменах его – по именам их и по рождению их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые плетеной работы из чистого золота, и сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два золотых кольца к двум концам наперсника. И в день две плетеные цепочки из золота в оба кольца по обоим концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу с лицевой стороны его у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его к кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом. И положи на наперсник судные витые цепочки, положи на оба конца наперсника, и положи оба гнезда на обоих плечах на нарамнике с лица. В наперсник судный вставь урим и тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить в святилище пред лицо Господнее. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. В середине ее должно быть отверстие для головы, у отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не рвалась. По подолу ее сделай гранатовые яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета и из крученого виссона вокруг по подолу ее, такого вида гранатовых яблок и колокольчики золотые между ними кругом.
Золотой колокольчик и гранат золотой.

той колокольчики гранат по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, чтобы слышен был от него звук, когда он будет входить в святилище пред лицо Господнее и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежи на ней, как вырезают на печати, святыня Господняя. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аарона, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господа к ним. И сделай хитон из виссона и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сыновьям Аарона хитон, и сделай им пояса и головные повязки, сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сыновей его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». И сделай им нижнее платье льняное для покрытия телесной наготы от чресл до голеней. И да будут они на Аароне и на сыновьях его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения в святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный, да будет для него и для потомков его по нем. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их в священники. Мне возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных и опресников, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов, а Аарона же и сыновей его приведи к входу в скинию собрания и омой их водой, и возьми священные одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в эфод и в наперсник, и опояжь его по эфоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадему святыни на кидаре, и возьми елей помазание, и возлей ему на голову, и помажь его». И приведи также сыновей его, и облеки их в хитоны, и опояши их поясом, Аарона и сыновей его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сыновей его, и приведи тельца перед скинией собрания, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову тельца пред Господом у дверей скинии собрания, и заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания». Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на рога жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой в воде внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его, и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Аарона и на край правого уха сыновей его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на одежды его, и на сыновей его, и на одежды сыновей его с ним». И будут освящены он и одежда его, и сыновья его, и одежда их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них правое плечо, потому что это овен вручения священства. И один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сыновьям его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу.
и возьми грудь отовна вручения, которой для Аарона, и принеси её, потрясая пред лицом Господним,

Пался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертву и сказали: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ этот, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великой и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, Иакова, рабов твоих, которым клялся ты собой, говоря: „Умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю эту, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно“. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были делом Божьим, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Крик войны встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ этот, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал Моисею: «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: „Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И я сказал им: „У кого есть золото, снимите с себя“. Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто господин, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал им: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О Господи, народ этот сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их,
а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал.

Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, сойди, веди народ этот, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Глава 33. И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела моего, и прогоню хананеев, амореев, хеттов, ферезеев, гергесеев, евеев и иевусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово это, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хариф. Моисей же взял и поставил себе шалаш вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навина, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне, веди народ этот, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хоть ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что эти люди твой народ. Господь сказал ему: сам я пойду пред тобою и введу тебя в покой. Моисей сказал ему: если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему знать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, что ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, я знаю тебя по имени. Моисей сказал: покажи мне славу твою. И сказал Господь Моисею: я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Господа пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. И потом сказал он: лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. Глава 34. И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и взойди ко мне на гору, и я напишу на этих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пасти сблиз горы этой». И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Господа.
И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ этот жестоковыен. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь Моисею: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хеттов, ферезеев, евеев, гергесеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их и изваяния богов их сожгите огнем. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что ревнитель имя Его, Он Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сыновьям своим, и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блуд вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздник опресноков соблюдай, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авив, ибо в месяце Авив вышел ты из Египта. Все первородное мне, как и весь скот твой мужского пола, первородный из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его, всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. 6 дней работай, а в 7-й день покойся, покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова эти, ибо в этих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал Моисей на скрижалях слова завета, 10-словие. Когда сходил Моисей с горы Синай, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После этого приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было ему от Господа. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Глава 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: «Вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым, суббота покоя Господу.
Всякий, кто будет делать вон и дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Я Господь. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон крученный, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь: скинию и покров ее, и верхнее покрытие ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, и завесы двора, и столбы его, и камни смарагдовые, и фимиам, и елей помазания, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлеб и предложение, и светильник для освещения со всеми принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курения, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику, и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для всех священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу. И каждый, у кого было дерево ситим, приносил это на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника, а также и благовоние, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамаха, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу для святилища резчика и искусного ткача, и вышивальщика по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Глава 36. И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, кого влекло сердце приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на все потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы для святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать.
И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусные работы. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петель сделал он у одного покрывала, и 50 петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли эти соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиной покрывало в 30 локтей, и шириной покрывало в 4 локтя. 11 покрывалом мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо, и сделал 50 петель на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и 50 петель сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтобы составилось одно целое, и сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрытие сверху из кож синих, и сделал брусья для скинии из дерева ситим, прямостоящие 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны, и 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев, 2 подножия под один брус для двух шипов его, и 2 подножия под другой брус для двух шипов его, и для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев, и 2 бруса сделал для углов скинии на задней стороне. И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу, так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус, и сделал шесты из дерева ситим 5 для брусьев с одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом, и сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого виссона и искусной работы сделал на ней херувимов. И сделал для нее 4 столба из ситим, и обложил их золотом с золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками, и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил 5 медных подножий. Глава 37. И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1,5 локтя и высота его 1,5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева ситим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина 1,5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота, чеканные работы сделал их на обоих концах крышки, одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее.
И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, к крышке были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1.5 локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладони, сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим, обложив их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежавшие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильники из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него, 6 ветвей выходило из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви, так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1-ми 2 ветвями, и яблоко под 2-ми 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим, длина его локоть и ширина его локоть, 4-угольный, высота его 2 локтя, из него выходили рога его, и обложил его чистым золотом верх его и стороны его кругом, и рога его, сделал к нему золотой венец вокруг, под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых, с 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. 6 сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мирра для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего мази. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, 4-угольный, высотой в 3 локтя, и сделал рога на 4 углах его, так что из него выходили рога, и обложил его медью, и сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы, все принадлежности его сделал из меди, и сделал для жертвенника решетку в виде сетки из меди по краю его внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим, и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Полым из досок сделал его. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного вессона длиной в 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра, и по северной стороне завесы в 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра, и с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра, и с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей, для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3, и для другой стороны по обеим сторонам ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3, все завесы во все стороны двора из крученого вессона, а подножие у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра, верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными.
Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона длиною в 20 локтей, высотою в 5 локтей, по всему протяжению, соответственно, завесам двора. Из столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по велению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Атисамаха, из колена Данова, резчики, искусный ткач и вышивальщик по голубой, пурпуровой, червленой и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножия святилища и подножия у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию, свидетельство, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и виссонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники связывающие. На обоих концах своих он был связан. И пояс ефода, который поверх него одинаковый с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезают на печати. И положил он их на нарамники ефода в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусной работы такой же работы, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона. Он был четырехугольный, двойной сделали они наперсник в пядень длиной и в пядень шириной, двойной он был. И вставили в него в 4 ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз, в третьем ряду яхонт, агат и аметист, в четвертом ряду хризолит, оникс и яспис, и вставлены они в золотые гнезда. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени, для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки витой работы из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к двум концам наперсника, и вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника, а 2 конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника на той стороне, которая находится к ефоду вовнутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к ефоду тканую, всю из голубой шерсти,
и в середине верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не рвалось. По подолу верхней ризы сделали они гранитовые яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали колокольчики из чистого золота, и повесили колокольчики между гранатовыми яблоками по подолу верхней ризы кругом. Колокольчики, гранатовое яблоко, колокольчик и гранатовое яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона тканые, и кедар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученого вессона, и пояс из крученого вессона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полировочную дощечку, диадему святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезают на печати «Святыня Господняя», и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кедару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания. И сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих, и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлеб и предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освещения, золотой жертвенник, и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его, и все принадлежности его, умывальники, подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья, и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону, священнику, и одежды сыновьям его для священнодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все эти работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. Глава 40. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию собрания, и поставь жертвенник всесожжения перед входом в скинию собрания». И поставь умывальник между скинией собрания и между жертвенником, и влей в него воды. И поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора. И возьми елея помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свята. Помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая». И помажь умывальник и подножие его, и освети его. И приведи Аарона и сыновей его ко входу в скинию собрания, и омой их водой. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сыновей его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их». И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года по исшествии их из Египта, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы ее, распростер покров над скинией и положил покрытие поверх этого покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии, вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов перед Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии.
и поставил лампады его перед Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания перед завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею, и поставил умывальник между скинией и собранием и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон и сыновья его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику служить, тогда омывались из него, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Третья книга Моисея. Левит. Глава первая. И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыновья же Аарона, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыновья же Аарона, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыновья Аарона, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водой, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его Господу из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока, и пусть возложит руку на голову ее, и заколет ее перед Господом с северной стороны жертвенника, и сыновья Аарона, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водой, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее вынет и бросит его возле жертвенника с восточной стороны, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.
Глава 2. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и возольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сыновьям Аарона, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет это священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сыновьям его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то она должна быть из пшеничной муки, смешанной с елеем, пресная. Разломи ее на куски и налей на нее елея. Это приношение хлебное Господу. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из этого составлено Господу, представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из этой жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сыновьям его – это великая святыня из жертв Господа. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и возлей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Глава 3. Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыновья же Аарона, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыновья Аарона сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господом и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее перед скинией собрания, и сыновья Аарона покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господом и возложит руку свою на голову ее и заколет ее перед скинией собрания, и покропят сыновья Аарона кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах,
и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к двери скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник, помазанный, посвященный совершенным посвящением, крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови, и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на рога жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется от тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его с головой и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет за стан на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания, и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом. И внесет священник, помазанный крови тельца, в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови тельца, и покропит семь раз пред Господом перед завесою святилища, и возложит крови на рога жертвенника благовонных курений, которые пред лицом Господа в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца за стан, и сожжет его так, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где закалываются все сожжения пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на рога жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господа, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где закалывают жертву всесожжения.
и возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на рога жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколет ее в жертву за грех на том месте, где закалывают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от этой жертвы за грех и возложит на рога жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы у жертвы мирной, и сожжет это священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из этого и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из этих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью этой жертвы за грех стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в каком-либо из оных случаев, и прощено будет ему, остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст это священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешил и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Глава 6.
И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна,

ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем и не угасает. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника, и пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел за стан на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжения, и сжигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Священники, сыны Аароновы, должны приносить его пред Господом к жертвеннику. И пусть возьмет священник горстью своею из пшеничной муки приношения хлебного и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыновья его. Пресным следует есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Это даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно жертве за грех и жертве повинности. Все потомки Аарона мужского пола могут есть ее. Это устав вечный в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сыновей его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина этого для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное, приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его из сыновей его, должен совершать это вечный устав Господа, вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника, все да будет сжигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сыновьям его: вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколота перед Господом на том месте, где закалывается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня у Господа. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения в святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сжигать на огне». Глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где закалывается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит это. И сожжет это священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сыновьям Аарона, как одному, так и другому.
Вот

0: закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне, а мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господа, то истребится душа-то из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым:
1: никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте.
0: Тук из мертвого и тук из растерзанного зверя можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа-то из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым: кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу тук, с грудиной должен он принести, потрясая грудиной пред лицом Господа. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудина принадлежит Аарону и сыновьям его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сыновей Аарона приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудину потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сыновьям его в вечное право от сынов Израилевых. Вот право Аарону и право сыновьям его из жертв Господу со дня, когда они предстанут перед Господом для священнодействия, которое повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, которой дал Господь Моисею на горе Синай, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». Глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми Аарона и сыновей его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания. Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей обществу: вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сыновей его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем. и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадему святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазание, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это. И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил Моисей елей помазание на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сыновей Аарона, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыновья его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его Моисей, и взял крови, и перстом своим возложил на рога жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял Моисей весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике, а тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И подвел Моисей овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водой, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И подвел Моисей другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Аарона, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И подвел Моисей сыновей Аарона, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял Моисей тук и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сыновьям его, и принес это, потрясая пред лицом Господа. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудину и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисея от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сыновей его, и одежды сыновей его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сыновей его, и одежды сыновей его с ним. И сказал Моисей Аарону и сыновьям его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено, и сказано, Аарон и сыновья его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне велено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыновья его все, что повелел Господь через Моисея. Глава 9. В 8-й день призвал Моисей Аарона и сыновей его и старейшин Израилевых и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение обоих без порока и представь пред лицо Господа. и сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и овна, и тельца, и агнца однолетних, без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господа, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинией собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господа. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господа. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику, и соверши жертву свою за грех и всесожжение свое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыновья Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на рога жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, а тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыновья Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение и совершил его по уставу. И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения, и заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыновья Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудину, и он сжег тук на жертвеннике. Грудину же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господа, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господа всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Глава 10. Надав и Авиуд, сыновья Аарона, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господа. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцефана, сыновей Узиила, дяди Аарона, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарон уже и Елиазару, и Ифамару, сыновьям его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнев на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь, и из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господнего». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыновья твои с тобой, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть, это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Ифамару, оставшимся сыновьям его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господу, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это доля твоя и доля сыновей твоих из жертв Господа. Так мне повелено от Господа. И грудину потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои, и дочери твои с тобой, ибо это дано в долю тебе и в долю сыновьям твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудину потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая пред лицом Господа, и да будет это вечным установлением тебе и сыновьям твоим и дочерям твоим с тобою, как повелел Господь». И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался Моисей на Елеазара и Ифамара, оставшихся сыновей Аарона, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». А Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мной. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Глава 11. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: «Скажите сынам Израилевым: вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только этих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что хотя копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте этих, у которых есть плавники и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет плавников и чешуи в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь». Все животные в воде, у которых нет плавников и чешуи, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь этих, не должно их есть, скверны они. Орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породой его, всякого ворона с породой его, страуса, совы, чайки и ястреба с породой его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цаплю, зуя с породой его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть пара голеней над ступнями, чтобы скакать ими по земле. Этих ешьте из них. Саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверны для вас. От них вы будете нечисты, всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист до вечера. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншамет. Эти нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет, которое что-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется в дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет для вас, и всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет, печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Скверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Глава 12. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней. Как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день должна быть у него обрезана крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее». Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Глава 13. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сыновей его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник должен заключить имеющего язву на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым, это лишай, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишай станет распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишай распространяется по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику, священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым, он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль или пятно белое или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы, она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа, она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от ожога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углубленной в коже, и волос на ней желтоватый тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник заключит имеющего язву паршивости на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В седьмой день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его паршивость будет очень распространяться по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже, он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеши или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеши его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеши его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «нечист, нечист». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженной язвой на семь дней. В седьмой день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно это сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на семь дней». Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о прокаженном. Когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон за стан. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водой, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водой, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водой и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет и омоет одежды свои, и омоет тело свое водой, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов однолетних без порока и 1 овцу однолетнюю без порока, и 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ним пред Господом у входа скинии собрания, и возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея и принесет его, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где закалывают жертву за грех и всесожжение на месте святом, ибо эта жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику, это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елее, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а 2-ю во всесожжение». И принесет их в 8-й день очищения своего к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господа. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности, а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет 1 из горлиц или 1 из молодых голубей, что достанет рука очищаемого. Из того, что достанет рука его, 1 птицу в жертву за грех, 2-ю во всесожжение вместе с приношением хлебным, и очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет освободить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После этого придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник, выйдя из дома, запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое, а дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет свисти на доме после того, как выломали камни и оскоблили дом, и обмазали, то священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать этот дом и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести за город на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водой, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы, и живой водой, и живой птицы, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его при истечении его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет имеющий истечение семени, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то этот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водой, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должен разбить, а всякий деревянный сосуд должен вымыть водой и будет чист. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водой и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет пред лицо Господа ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из этих птиц 1 в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водой все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой, и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела её, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснётся к ней, нечист будет до вечера. И всё, на чём она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто. И всё, на чём сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснётся к постели её, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснётся к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснётся к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота её будет на нём, он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течёт кровь многие дни не во время очищения её, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения её, то во всё время истечения нечистоты её, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во всё время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения её. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения её. И всякий, кто прикоснётся к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. В восьмой день возьмёт она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесёт их к священнику ко входу скинии собрания, и принесёт священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит её священник пред Господом от истечения нечистоты её. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и об имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. Глава 16. И говорил Господь Моисею по смерти двух сыновей Аарона, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господа, умерли. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водой и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя». И возьмет горящих углей полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господа, и благовонного мелко истолченного курения полной горсти, и внесет за завесу. И положит курение на огонь пред лицом Господа, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой, семь раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкой, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинией собрания, находящейся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господа, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на рога жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища скинии собрания и жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водой на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит все сожжения за себя и все сожжения за народ, и очистит себя, дом свой и народ, и священников, а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водой, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон за стан и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водой, и после того может войти в стан. И да будет это для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в этот день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господа. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет это для вас вечным постановлением – очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сыновьям его и всем сынам Израилевым, и скажи им: вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева или из пришельцев, присоединившихся к вам, заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы принести во всесожжение или в жертву о спасении угодную Господу, в приятное благоухание, и если кто заколет вне стана и ко входу скинии собрания не принесет, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господа, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они закалывают на поле, чтобы приводили их пред Господом ко входу скинии собрания к священнику и закалывали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господен у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Это да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им: если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу,

0: между вами не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами на ловле, поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Поэтому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришелец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Глава 18. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте и мои постановления соблюдайте, поступая по ним: Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь, Бог ваш. Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего.
1: Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие.
0: Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с ней. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди этой земли, чтоб перед вами, и осквернилась земля, чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Глава 19. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам и богов литых, не делайте себе я Господь.

Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите её, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть её, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть её на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть её, тот понесёт на себе грех, ибо он осквернит святыню Господню, и истребится душа-то из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу, я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестите имени Бога твоего, я Господь Бог ваш. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Господа Бога твоего, я Господь Бог ваш. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоём и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь Бог ваш. Не враждуй на брата твоего в сердце твоём. Обличи ближнего твоего и не понесёшь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего как самого себя. Я Господь Бог ваш. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иной породой. Поле твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиной, а она раба, обручённая мужу, но ещё не выкупленная или свобода ещё не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведёт он Господу ко входу скинии собрание жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощён будет ему грех, которым он согрешил. Когда придёте в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью. Не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мёртвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь Бог ваш. Глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи это сынам Израилевым: Кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху,
тот да будет предан смерти. Народ земли да побьёт его камнями. И я обращу лицо моё на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище моё и обесчестить святое имя моё. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо моё на человека того и народ его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоху. И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо моё на ту душу и истреблю её из народа её. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нём. Если кто будет прелюбодействовать с женщиной замужней, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиной, того предать смерти и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с ней, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены перед глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение крови своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоню от вас. Ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. Глава 21. И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сыновьям Аарона, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя.
и прикосновением к кому бы то ни было в народе своём не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своём. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. Свети его, ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должна сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И ни к какому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жены он должен брать девицу из народа своего. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жены. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь Бог, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем, не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сыновьям его, и всем сынам Израилевым. Глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сыновьям его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь Бог ваш. Кто из семени Аарона прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится, и кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему нечист, будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим, я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат это. Я Господь Бог, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то этот может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь.
Если же дочь священника будет вдова или разведённая и детей у неё нет, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую её долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви Аарону и сыновьям его и всем сынам Израилевым и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то чтобы этим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите Господу, ибо этим не приобретете благоволения. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию, или в праздники ваши из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господен. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу и в земле вашей не делайте этого. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них. Не приобретут они вам благоволения. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не закалывайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра. Я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господняя во всех жилищах ваших. Вот праздники Господние, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером – Пасха Господняя. И в 15-й день того же месяца – праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На 2-й день праздника вознесет его священник.
И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 2/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушёных зёрен, ни зёрен сырых не ешьте до того дня, в который принесёте приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясения, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 2/10 частей ефы пшеничной муки и должны быть обеспечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота одного тельца и 2 овнов без порока. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную вместе с хлебом первого плода. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами, и это будет святыней Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в этот день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря: также в 9-й день 7-го месяца этого день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши, и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день этот, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день этот, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших». Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, и с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера 10-го дня месяца празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это праздник, никакой работы не работайте. Вот праздники Господние, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияния каждое в свой день». Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви деревьев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году, это постановление вечное в роды ваши, в 7-й месяц празднуйте его.
в кущах живите 7 дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря: прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыновья его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана и соли, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сыновьям его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, имя же матери его Саламиф, дочь Давриина из племени Данова. И посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господняя. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господа должен умереть, камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господа, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господнюю. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господняя. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздьев с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет празднование субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей,
и возвратитесь каждый во владение своё, и каждый возвратитесь в своё племя. 50-й год да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз её, ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение её. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение своё. Если будете продавать что ближнему своему или будете покупать что у ближнего своего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остаётся лет, умножь цену. А если мало лет остаётся, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продаёт тебе. Не обижайте друг друга, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года, и будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придёт близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдёт сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение своё. Если же не найдёт рука его сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупателя до юбилейного года, а в юбилейный год отойдёт оно, и он опять вступит во владение своё. Если кто продаст жилой дом в городе, ограждённом стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его, в течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его и в юбилей не отойдёт от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их всегда можно и в юбилея не отходит. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, я Господь, чтоб жил брат твой с тобой. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать и из племени их, которые у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью.
можете передавать их в наследство и сыновьям вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами, а над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет. Как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, тот не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я — Господь Бог ваш». Глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и деревья полевые дадут плод свой». И молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю вас и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей этих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами так, что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят вас. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и деревья земли вашей не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат так, что опустеют дороги ваши. Если и после этого не исправитесь и пойдете против меня,
то и я в ярости пойду против вас и поражу вас всеми за грехи ваши и наведу на вас мстительный меч в отомщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш по весу, вы будете есть и не будете сыты. Если же и после этого не послушаетесь меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всеми за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустыней, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу так, что изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг от друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синай через Моисея. Глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиной,
то и она и замен её будет святыней. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит её, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить её, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой и святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева, за посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле своё, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле своё, то священник должен рассчитать серебро по мере лет оставшихся до юбилейного года и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святыней Господу, как бы поле заклятое, священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господнюю. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному, 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот, Господние они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господняя. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов деревьев принадлежит Господу, это святыня Господняя. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под посохом пастуха, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синай. Конец книги. Книги Ветхого Завета. 4-я книга Моисея. Числа. Глава 1. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами: от Рувима
Елицур, сын Шедеура; от Симеона Шелумуил, сын Цуришаддая; от Иуды Наасон, сын Аминадава; от Иссахара Нафанаил, сын Цуара; от Завулона Елиаф, сын Хилона; от сыновей Иосифа, от Ефрема Елишама, сын Амиуда; от Манасии Гамалиил, сын Педацура; от Вениамина Авидан, сын Гидеония; от Дана Ахиезер, сын Амишаддая; от Асира Пагиил, сын Охрана; от Гада Елиасаф, сын Ригуила; от Нефалима Ахира, сын Инана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей этих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословие свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею, и сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувимовых, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеоновых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гадовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иудиных, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахаровых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулоновых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифовых, сынов Ефремовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ефремовом 40 500. Сынов Манассеиных, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Манассеином 32 200. Сынов Вениаминовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дановых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Ассировых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ассировом 41 500. Сынов Нефалимовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля, 12 человек
по одному человеку из каждого племени. И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых по семействам их от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603 550. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: только колено Левиина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сыном.

каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали. Глава вторая. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих. Перед скинией собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан. Знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иудиных Наасон, сын Аминадава, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 74 600. После него ставит стан колено Иссахарова, и начальник сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 54 400. Далее ставит стан колено Завулонова, и начальник сынов Завулоновых Елиаф, сын Хилона, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды, 186 400 по ополчениям их, первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их. И начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 46 500. Подле него ставит стан колено Симеонова, и начальник сынов Симеоновых Шелумуил, сын Цуришаддая, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 59 300. Потом колено Гадова, и начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Ригуила, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувимову, 151 450, по ополчениям их, вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Амиуда, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассиина, и начальник сынов Манассеиных Гамалиил, сын Педацура, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениаминова, и начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефремову, 108 100 по ополчениям их, третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Амишаддая, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 62 700. Подле него ставит стан колено Ассирова, и начальник сынов Ассировых Пагиил, сын Охрана, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 41 500. Далее ставит стан колено Нефалимова, и начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана, 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их, 603 550. А левиты –

не вошли в исчисление вместе с сынами Израилевыми, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Глава третья. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синай, и вот имена сыновей Аарона, первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сыновей Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь, чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, и остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему, и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону, брату твоему, и сыновьям его священникам в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сыновьям его поручи скинию откровения, чтобы они соблюдали священническую должность свою и все, что при жертвеннике и за завесой, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот, я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых, они будут взамен их. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей и Аарон по слову Господнему, как повелено. И вот сыновья Левия по именам их: Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсона по родам их: Ливни и Шимей. И сыновья Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыновья Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левия по семействам их: от Герсона род Ливни и род Шимея. Это роды Герсона. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсона должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых – Елиасаф, сын Лаела. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа – род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила. Это роды Каафа. По счету всех мужского пола от одного месяца и выше – 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафа – Елцафан, сын Узиила. В хранении у них –
ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями её. Начальник над начальниками левитов Елиазар, сын Аарона священника, под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мерари род Махли и род Муши. Это роды Мерари. Исчисленных по числу всех мужского пола от 1 месяца и выше 6200. Начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мерариных поручаются брусья скинии и шесты её, и столбы её, и подножие её, и все вещи её со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и верёвки их. А с передней стороны скинии к востоку перед скинией собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыновья его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему по родам их всех мужского пола от 1 месяца и выше, 22 000. И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилева от 1 месяца и выше и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых. И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых, и было всех первенцев мужского пола по числу имен от 1 месяца и выше 22 273. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израилевых и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 ер в сикле, и отдай серебро это Аарону и сыновьям его в выкуп за излишних против числа их. И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами от первенцев Израилевых, взял серебра 1365 сиклей по сиклю священному, и отдал Моисей серебро выкупа за излишних Аарону и сыновьям его по слову Господнему, как повелел Господь Моисею. Глава 4. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: исчисли сынов Каафовых из сынов Левиных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Каафовых, левитов по родам их, по семействам их, в скинии собрания: носить святое святых. Когда стану, надобно подняться в путь, Аарон и сыновья его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх него накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждой из голубой шерсти, и поставят на него блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его, и возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильники, лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих и положат на носилки,
и на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения в святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки, и очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждой пурпуровой, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут пурпуровую одежду, и покроют умывальник и подножие его, и положат на них кожаное синее покрывало и поставят на носилки. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыновья его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафовы подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Эти части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Елеазару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение, и елей помазания поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыновья его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». И сказал Господь Моисею, говоря: «Исчисли и сынов Герсоновых по семействам их, по родам их, от 30 лет и выше до 50 лет, исчисли их всех, способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, относящиеся к ним, и все, что нужно делать при них, они должны исполнять. По повелению Аарона и сыновей его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжести и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их исчисли, от 30 лет и выше до 50 лет исчисли всех, способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания: брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их. И поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работа родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. И исчислили Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Каафовых, по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе для работ в скинии собрания, и было исчислено по родам их 2750. Это исчисленные из родов Каафа, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему, данному через Моисея.
и исчислены сыны Герсоновы по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их, по семействам их, 2630. Это исчисленные из родов сынов Герсоновых, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему. И исчислены роды сынов Мерариных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скинии собрания, и было исчислено по родам их, по семействам их, 3200. Это исчисленные из родов сынов Мерариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему, данному через Моисея. И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ и ношения в скинии собрания, и было исчислено их 8580. По повелению Господнему через Моисея определены они каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею. Глава 5. И сказал Господь Моисею, говоря: «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверх овна очищения, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит, и посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит». И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность ему, и переспит кто с ней и изольет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефа ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господа. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полускинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвой проклятия,
И скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да войдет вода эта, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь, аминь. И напишет священник заклинания эти на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет это приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятой в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем. Вот закон ревнования: когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по этому закону, и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Глава 6. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда, от зерен до кожицы. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему и матери своей и брату своему и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую — во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее. Когда исполнятся дни назарейства его, должно привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит это священник пред Господом, и принесет жертву его за грех и всесожжение его,
овна принесет в жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его, и острижет назарей у входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирной жертвой. И возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку, и положит на руки назарею после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет это священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника сверх грудины потрясения и сверх плеча возношения. После этого назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет и жертву его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверх узаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сыновьям его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Глава 7. Когда Моисей поставил скинию, и помазал ее, и освятил ее, и все принадлежности ее, и жертвенники, все принадлежности его, и помазал их, и освятил их, тогда пришли 12 начальников Израилевых, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господом: 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников и по одному валу от каждого, и представили это перед скинией. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми от них. Это будет для отправления работ при скинии собрания. И отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их, и 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их — носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое перед жертвенником. И сказал Господь Моисею: «По одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника. В первый день принес приношение свое. В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадава от колена Иудина. Приношение это было: 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношение хлебное, 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех, и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадава. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена из Сахарова. Он принес от себя приношение: 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряную чашу в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненное пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношение хлебное, 1 золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, 1 тельца, 1 овна, 1 однолетнего агнца во всесожжение, 1 козла в жертву за грех, и в жертву мирную 2 волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Нафанаила, сына Цуара.
В третий день начальник сынов Завулоновых Елиав, сын Хилона, приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна

Серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Елиава, сына Хилона. В четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура. Приношение его: одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Елицура, сына Шедеура. В пятый день начальник сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Шелумиила, сына Цуришаддая. В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Ригуила. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Ригуила. В седьмой день начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Амиуда. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Амиуда. В восьмой день начальник сынов Манассеиных Гамалиил, сын Педацура. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацура. В девятый день начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гидеония. В десятый день начальник сынов Дановых Ахиезер, сын Амишаддая.
приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех и в жертву мирную, два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Амишаддая. В 11-й день начальник сынов Ассировых Пагиил, сын Охрана. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех и в жертву мирную, два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охрана. В 12-й день начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козёл в жертву за грех и в жертву мирную, два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Енана. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его: 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц, по 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в этих сосудах 2400 сиклей по сиклю священному, золотых кадильниц, наполненных курением, 12, в каждой кадильнице по 10 сиклей по сиклю священному, всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 однолетних козлов, 60 однолетних агнцев без порока. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, он слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двумя херувимами, и он говорил ему. Глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительной водой, и пусть они обреют бритвой все тело свое и вымоют одежды свои и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех, и приведи левитов перед скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Господом, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов. А Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу.
а левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов. И принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. Другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сыновьями его, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После этого войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, я беру их себе, ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе. И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых, и отдал левитов Аарону и сыновьям его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службу за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, если бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделали так Моисей и Аарон, и все общество сынов Израилевых с левитами, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После этого вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сыновьями его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. Работать же пусть не работают. Так поступай с левитами в отношении служения их». Глава 9. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, во второй год по исшествии их из земли египетской, в первый месяц, говоря: «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время. В 14-й день этого месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день, и сказали ему те люди: «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей: «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господнюю. В 14-й день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с опресноками и горькими травами пусть едят ее. И пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дальней дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господнюю. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен

должен совершить ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинией как бы огонь виден был до самого утра. Так всегда и было. Облако покрывало ее днем, и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господнему отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господнему останавливались во все дни, когда облако стояло над скинией, и они стояли. И если облако многие дни стояло над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией. Они по указанию Господнему останавливались и по указанию Господнему отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и по утру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господнему останавливались и по указанию Господнему отправлялись в путь, следовали указанию Господнему по повелению Господнему, данному через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца, поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господнему, данному через Моисея. Поднято было первым знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их Наасон, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиаф, сын Хилона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мирарины, носящие скинию. И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Елицур, сын Шедеура, и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Ригуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скинию же они устанавливали по приходу их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их. И над ополчением их Елишама, сын Амиуда. И над ополчением колена сынов Манассеиных Гамалиил, сын Педацура. И над ополчением колена сынов Вениаминовых
Авидан, сын Гидеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Амишаддая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагеил, сын Охрана, и над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их, и отправились они. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуила, мадианитянину, родственнику Моисея: «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». Но он сказал ему: «Не пойду. Я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господнего шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господнее осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Глава 11. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господен. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна». Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил в чреве весь народ этот? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут передо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести весь народ этот, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобой, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть мясо.
Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней, ни 20 дней, но целый месяц будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас и плакал.

сбудется ли слово мое тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам-старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Элдад, а другому имя Мадад. Но и на них почил дух, они были из числа записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал: «Элдад и Мадад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навина, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, потому что Господь послал Духа Своего на них». И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на день пути по одну сторону и на день пути по другую сторону стана, и почти на два локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господен возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту этому Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Осеров и остановился в Осерофе. Глава 12. И упрекали Мариань и Аарон Моисея за жену эфиопку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиопку, и сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» И услышал это Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариами, и вышли они оба. И сказал он: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариань покрылась проказой, как снегом, а Аарон взглянул на Мариами, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили, не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей к Господу, говоря: «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась

0: морями. Глава 13. После этого народ двинулся из Осирофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господнему, и все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот имена их: из колена Рувимова — Самуа, сын Закхура, из колена Симеонова — Сафат, сын Хория, из колена Иудина — Халев, сын Иефонии, из колена Иссахарова — Игал, сын Иосифов, из колена Ефремова — Осия, сын Навина, из колена Вениаминова — Фалтий, сын Рафуя, из колена Завулонова — Гадиил, сын Содия, из колена Иосифова — от Манасии — Гадий, сын Сусия, из колена Данова — Амиил, сын Гемалия, из колена Асирова — Сефур, сын Михаила, из колена Нефалимова — Нахбий, сын Вовсия, из колена Гадова — Геуил, сын Махия. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю ханаанскую, и сказал им: «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней. Силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен? И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? И каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях? И какова земля, тучна ли она или тоща? Есть ли на ней деревья или нет? Будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа, и пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был 7 годами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Исхол и осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место это назвали долиной Исхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет в южной части земли, хетты, эвеи и евусеи, и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа этого, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы на ней, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Глава 14. «И подняло все общество вопли, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой! И для чего Господь ведет нас в землю эту, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навина, и Халев, сын Иефонии, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество: побить их камнями. Но слава Господа явилась в облаке в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать меня народ этот, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него? Поражу его язвой, и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу: услышат египтяне, из среды которых ты силой твоей вывел народ этот, и скажут жителям земли этой, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа этого, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Если ты истребишь народ этот как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ этот в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господа, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу этому по великой милости твоей, как ты прощал народ этот от Египта доселе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их. Только детям их, которые здесь со мной, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу этому роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонии, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. а ваши трупы падут в пустыне этой. А сыновья ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем этим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне этой все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все это общество, распуская худую молву о земле, эти, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навина, и Халев, сын Иефонии, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова эти перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господнего и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы, и возвратились в стан. Глава 15. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу, всесожжение или жертву, закалываемую от волов и овец во исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий в жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина елея, и вина для возлияния приноси 1/4 гина при всесожжении или при закалываемой жертве на каждого агнца в приятное благоухание Господу. А принося овна, приноси в приношение хлебное 2/10 ефы пшеничной муки, смешанной с 1/3 гина елея, и вина для возлияния приноси 1/3 гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву, закалываемую во исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного 1/3 ефы пшеничной муки, смешанной с 1/2 гина елея, и вина для возлияния приноси 0,5 гина в жертву в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца и овец или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать, принося жертву в приятное благоухание Господу. И если будет между вами жить пришелец или кто бы ни был среди вас в роды ваши и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех этих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь Бог через Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола без порока во всесожжение, в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для коренного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукой, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа-то, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его собирающим дрова в день субботы, к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: «Должен умереть человек этот. Пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь Бог ваш». Глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыновья Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам!
1: все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господнего?»
0: Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте: Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины». И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левиины, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом Господним, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левиных, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сыновей Илиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон, и возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господа каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания, также и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания, и явилась слава Господа всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества этого, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы, и сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей этих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из этого узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут,
1: как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и дома их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа. Лишь только он сказал слова эти, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Корея, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Илиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет медные кадильницы сожженных и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников этих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господа, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господен». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господа. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отсторонитесь от общества этого, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курения, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корея. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена от всех начальников их по коленам 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левия, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания перед ковчегом откровения, где явлюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей и Аарон в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль, и вынес Моисей все жезлы от лица Господа ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Аарона перед ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Моисей сделал это. Как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею, «Вот мы умираем, погибаем, все погибаем, всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает». Не придется ли всем нам умереть? Глава 18. И сказал Господь Аарону, «Ты и сыновья твои, и дом отца твоего с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыновья твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыновья твои с тобой будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть ни им, ни вам». Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии и собрания, все работы по скинии. А посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыновья твои с тобой наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри, за завесой, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти». И сказал Господь Аарону, «Вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. От всего посвящаемого сынами Израилевыми я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих от сжигаемого. Всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сыновьям твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть, ты и сыновья твои. Это святыней да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я отдал тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобой, уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Все первородное у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, они святыня. Кровью их окропляй жертвенник, и тук их сжигай в жертву в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудина возношения, и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобой уставом вечным. Это завет соли вечной пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобой. И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им: между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вот от них в удел, то вознесите из нее возношение Господу десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господнее Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им: когда вы принесете из этого лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и сыны ваши, и семейства ваши, ибо это вам плата за работу вашу в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из этого. И посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните и не умрете. Глава 19. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. И отдайте ее Елиазару, священнику, и выведет ее вон из стана на место чистое, и заколет ее при нем. И пусть возьмет Елиазар, священник, перстом своим крови ее и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз. И сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут. и пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из щервленой шерсти и бросит на сжигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водой, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сжигавший ее пусть вымоет одежды свои водой, и омоет тело свое водой, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя этой водой в 3-й день и в 7-й день и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он нечист, еще не чистота его на нем. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер, и все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу. И пусть окропит чистый нечистого в 3-й и 7-й день, и очистит его в 7-й день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водой, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водой он не окроплен, он нечист. И да будет это для них уставом вечным. И кропивший очистительной водой пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера, и все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. Глава 20. И пришли сыны Израилевы и все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми посох и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей посох от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу посохом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа этого в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И послал Моисей из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать: «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землей твоей. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодцев твоих, но пойдем дорогой царской, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Но Эдом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы: «Мы пойдем большой дорогой, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал: «Не проходи через меня». И выступил против него Эдом с многочисленным народом и с сильной рукой. И так не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор у пределов земли Эдомской, говоря: «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению моему у вод Меривы. И возьми Аарона, брата твоего, и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор пред всем обществом. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор на глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елиазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елиазар сошли с горы. И увидела все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Глава 21. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ этот в руки мои, то положу заклятие на них и на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма, разгром. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змей». И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужалит змея какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змея жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Авофе. И отправились из Авофа и остановились в Ие-Авариме в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Амарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Амареем. Потому и сказано в книге Браний Господних: «Вагеб в Суфе и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава». Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». Тогда воспел Израиль песнь эту: «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамофа в Гай, который в земле Моава на вершине горы Фазги, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, с предложением мирным, чтобы сказать: «Позволь мне пройти землей твоей. Мы пойдем дорогой, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодцев твоих, а пойдем дорогою царской, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал Сигон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаации, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города эти, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя Амарейского, и он воевал с прежним царем Моавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники: «Идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона, ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигона, и пожрал Армаав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Маав!

прогнали амореев, которые в них были, и поворотили и пошли к Васану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение к Едрее. И сказал Господь Моисею: «Не бойся его, ибо я предам его и весь народ его и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне. И поразили они его и сыновей его и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и овладели землей его». Глава 22. И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфора, все, что сделал Израиль амореям. И весьма боялись моавитяне народа этого, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфора, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Веора, в Пефор, который на реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валака. И сказал он им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валак, сын Сепфора, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет подле меня. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его из земли». И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа этого, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям Валака: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князья моавитские и пришли к Валаку и сказали ему: «Не согласился Валаам идти с нами». Валак послал еще князей числом более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: «Так говорит Валак, сын Сепфора, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ этот». И отвечал Валаам и сказал рабам Валака: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: «Если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я».

я буду говорить тебе. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господен на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господнего, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господен на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господнего, прижалась к стене и прижала ногу Валаама к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господен опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господнего, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкой. И отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» «Валаам», — сказал ослице, — «за то, что ты издевалась надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с давних пор и до этого дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господнего, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господен: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мной. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живой». И сказал Валаам ангелу Господнему: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господен Валааму: «Пойди с людьми этими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валака. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириав Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Ваала, чтобы он увидел оттуда часть народа. Глава 23. И сказал Валаам Валаку: «Построй же мне здесь 7 жертвенников, и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов». Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике.
и сказал Валаам Валаку: «Постой у всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И остался Валак у всесожжения своего, а Валаам пошел на возвышенное место вопросить Бога. И встретился Бог с Валаамом, и сказал ему Валаам: «Семь жертвенников устроил я, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». И вложил Господь слово в уста Валаама и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские, и произнес притчу свою и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И сказал Валак Валааму: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?» И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи и на вершину горы Фазги, и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике, и сказал Валаам Валаку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда, навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним все князья моавитские. И сказал ему Валак: «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сеппора. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить этого. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». И сказал Валак Валааму: «Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его». И отвечал Валаам и сказал Валаку: «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И сказал Валак Валааму: «Пойди, я возьму тебя на другое место.
может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валак Валаама на вершину Фигора, обращенную к пустыне. И сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне здесь 7 тельцов и 7 овнов». И сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике. Глава 24. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою, и сказал: «Говорит Валаам, сын Виора, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает на открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные деревья, посаженные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». И воспламенился гнев Валака на Валаама. И всплеснул он руками своими и сказал Валак Валааму: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». И сказал Валаам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господнего, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ этот с народом твоим в будущем». И произнес притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виора, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Эдом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города. И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал: «Первый из народов Амалик, но конец его — гибель». И увидел он Кинеев, и произнес притчу свою, и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое.
но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен». И, увидев Ога, произнес притчу свою и сказал: «Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет это Бог! Придут корабли от Китима и смирят Ассура, и смирят Эвера, но и им гибель». И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою. Глава 25. И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господен на Израиля. И сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господнего». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 000. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Поэтому скажи: вот, я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, а имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрой своей, убитой в день поражения за Фегора». Глава 26. После этого поражения сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей и Елиазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею». И вот сыны Израилевы, которые вышли из земли египетской: Рувим, первенец Израиля, сыны Рувимовы, от Ханоха поколения Ханохова, от Фаллу поколения Фалуева, от Хецрона поколение Хецронова,
от Харми, поколение Хармиева. Вот поколение Рувимовы, и исчислено их 43 730. И сыны Фаллу, Елиав, сыновья Елиава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда эти произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеоновы по поколениям их, от Немуила поколение Немуилова, от Ямина поколение Яминова, от Яхина поколение Яхинова, от Зары поколение Зарина, от Саула поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы при исчислении их 22 200. Сыны Гадовы по поколениям их, от Цифона поколение Цифонова, от Хаггия поколение Хаггиева, от Шуния поколение Шуниева, от Ознея поколение Ознеева, от Эрия поколение Эриева, от Арода поколение Ародова, от Арелия поколение Арелиева. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их 40 500. Сыновья Иуды: Ир и Анан, Шела, Фарес и Зара. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иудины по поколениям их: от Шелы поколение Шелина, от Фареса поколение Фаресова, от Зары поколение Зарина. И были сыны Фаресовы: от Эсрома поколение Эсромова, от Хамула поколение Хамулова. Вот поколение Иудины по исчислению их 76 500. Сыны Иссахаровы по поколениям их: от Фолы поколение Фолина, от Фувы поколение Фувина, от Иашува поколение Иашувова, от Шимрона поколение Шимронова. Вот поколение Иссахаровы по исчислению их 64 300. Сыны Завулоновы по поколениям их: от Середа поколение Середова, от Елона поколение Елонова, от Иахлиила поколение Иахлиилова. Вот поколение Завулоновы по исчислению их 60 500. Сыны Иосифовы по поколениям их: Манассия и Ефрем. Сыны Манассиины: от Махира поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы: от Иезера поколение Иезерова, от Хелека поколение Хелекова, от Асриила поколение Асриилова, от Шехема поколение Шехемова, от Шемиды поколение Шемидина, от Хефера поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хефера, не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей Салпаада: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот поколение Манассиины, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремовы по поколениям их: от Шутелы поколение Шутелина, от Бехера поколение Бехерова, от Тахана поколение Таханова.
И вот сыны Шутелы: от Арана — поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых по исчислению их: 32 500. Вот сыны Иосифовы по поколениям их. Сыны Вениаминовы по поколениям их: от Белы — поколение Белина, от Ашбела — поколение Ашбелова, от Ахирама — поколение Ахирамова, от Шефуфама — поколение Шефуфамова, от Хуфама — поколение Хуфамова. И были сыновья Белы: Ард и Нааман. От Арда — поколение Ардова, от Наамана — поколение Нааманова. Вот сыны Вениаминовы по поколениям их, а исчислено их 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их: от Шухама — поколение Шухамова. Вот семейство Дановы по поколениям их: и всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асировы по поколениям их: от Имны — поколение Имнина, от Ишвы — поколение Ишвина, от Верии — поколение Вериина, от сыновей Верии — от Хевера — поколение Хеверова, от Малхиила — поколение Малхиилова. Имя дочери Асировой — Сара. Вот поколение сынов Асировых по исчислению их — 53 400. Сыны Нефалимовы по поколениям их: от Иахциила — поколение Иахциилова, от Гуния — поколение Гуниева, от Иецера — поколение Иецерова, от Шелема — поколение Шелемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их. Исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых: 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: им должно разделить землю на уделы по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Вот вошедшие в исчисление левиты по поколениям их: от Герсона — поколение Герсонова, от Каафа — поколение Каафова, от Мерари — поколение Мерарина. Вот поколение Левиины — поколение Левниева, поколение Хевронова, поколение Махлиева, поколение Мушиева, поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой — Иоховеда, дочь Левия, которую родила жена Левия в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариами, сестру их. И родилась у Аарона Надав и Авиуд, Елиазар и Ифамар. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом в пустыне Синайской. И было исчислено 23 000 всех мужского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елиазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их
них не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонии, и Иисуса, сына Навина. Глава 27. И пришли дочери Салпаада, сына Хефера, сына Галаада, сына Махира, сына Манассии из поколения Манассиина, сына Иосифа. И вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали перед Моисеем и перед Елиазаром священником, и перед князьями, и перед всем обществом у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаада. Дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». И сказал Господь Моисею: «Взойди на эту гору Аварим, которая по эту сторону Иордана, на эту гору Нево, и посмотри на землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Аарон, брат твой, на горе Ор. Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах. Это воды Мерива при Кадесе в пустыне Син». И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом этим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елиазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он, и все сыны Израилевы с ним, и все общество». И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса и поставил его пред Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Глава 28. И сказал Господь Моисею, говоря:
повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синай в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу сверхпостоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока. И три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца. И две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна. И по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в 14-й день месяца, Пасха Господня, и в 15-й день этого месяца праздник, 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву, всесожжение Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца и две десятых части ефы на овна, и по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите это. Так приносите и в каждые семи дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить это. И в седьмой день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмице вашей, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте.
и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 части ефы на каждого из семи агнцев и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем приносите это мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас. Глава 29. И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока, и при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 часть ефы на каждого из 7 агнцев и 1 козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу в приятное благоухание Господу. И в 10-й день этого 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание 1 тельца, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока, пусть будут они у вас. И при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев и 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу, приносимых в приятное благоухание, в жертву Господу. И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу, 0,13 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого из 0,13 тельцов, 0,2 части ефы на каждого из 2 овнов и 0,1 части ефы на каждого из 14 агнцев и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во 2-й день 0,12 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние их. И в 3-й день 0,11 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его.
И в четвертый день 10 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в 5-й день 9 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в 6-й день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в 7-й день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. В 8-й день пусть будет у вас праздник, никакой работы не работайте, и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу, 1 тельца, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их, по уставу, и 1 козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших и возлияний ваших и мирных жертв ваших. Глава 30. И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря: «Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет замуж, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится.
если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвой, и муж её слышал и промолчал о том и не запретил ей, то все обеты её состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж её, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст её обеты её и зароки души её не состоятся. Муж её уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж её может утвердить, и муж её может отвергнуть. Если же муж её молчал о том день за днём, то он тем утвердил все обеты её и все зароки её, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех её. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женой его, между отцом и дочерью его в юности её, в доме отца её. Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: «Отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Моисей народу, говоря: «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Господне над мадианитянами». По тысяче из колена, от всех колен сынов Израилевых, пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена 12 000 вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по тысяче из колена их и Финеяса, сына Елиазара, сына Аарона, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола, и вместе с убитыми их убили царей мадиамских Эвия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Веора, убили мечом вместе с убитыми их. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имущество их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем, и взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и к Елиазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к стану на равнины Моавитские, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елиазар священник, и все князья общества навстречу им из стана. И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаама, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в 3-й день и в 7-й день, вы и пленные ваши,
и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите.

и одежды ваши вымойте в седьмой день и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря: сочти добычу плена от человека до скота, ты и Елиазар священник и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елиазару священнику в возношение Господу. И из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50 из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служившим при скинии Господней. И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была мелкого скота 337 500. И дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 тысяч, и дань из них Господу 72, ослов 30 500, и дань из них Господу 61, людей 16 тысяч, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань возношение Господу Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была. Мелкого скота 337 500, крупного скота 36 тысяч, ослов 30 500, людей 16 тысяч. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 часть из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысячи начальники и 100 начальники. И сказали Моисею: рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей: цепочки, браслеты, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом. И взял у них Моисей и Елиазар священник золото во всех этих изделиях, и было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей от 1000 начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взяли Моисей и Елиазар священник золото от 1000 начальников и 100 начальников, и принесли его в скинию собрания, в память сынов Израилевых пред Господом. Глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря: Атаров и Дивон и Иазер и Нимра и Есивон и Елиале и Сивам и Нева

Ивион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали: если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю эту рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Эсхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди эти, вышедшие из Египта от 20 лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефании, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господнего на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ этот». И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овечьи дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы, каждый в удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля эта у вас во владении пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елеазару, священнику, и Иисусу, сыну Навина, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет перед вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами, вооруженные на войну пред Господом, то пошлите перед собой имущество их, жен их и скот их в землю Ханаанскую, и они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской.
И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манассеина, сына Иосифа, царство Сигона, царя Аморейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон, и Атаров, и Ароер, и Атаров-Шафан, и Иазер, и Иог-Бегу, и Беф-Нимру, и Беф-Гаран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувима построили Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал-Меон, которых имена переменены, и Сивму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сыны Манассии, в Галаад, и взяли его, и выгнали амореев, которые были в нем. И отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селение их и назвал их селение Иаира. И Навах пошел и взял Кенав, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Навах. Глава 33. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господнему описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Раамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукой высокой в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Раамсеса и расположились станом в Сакхофе. И отправились из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пи-Гахирофу, что пред Ваацефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись от Гахирофа, прошли среди моря в пустыню и шли 3 дня пути пустыни Ефам и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом. И отправились из Елима и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. И отправились из Довки и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттааве. И отправились из Киброт-Гаттаавы и расположились станом в Осерофе. И отправились из Осерофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фареце. И отправились из Римнон-Фареце и расположились станом в Ливне.
и отправились из Ливны и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны и расположились станом в Масерофе. И отправились из Масерофа и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Эцион-Гавере. И отправились из Эцион-Гавера и расположились станом в пустыне Син. Отправившись из пустыни Син, расположились станом в пустыне Фаран, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор у пределов земли Эдомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господнему, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарону было 123 года, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Авофе. И отправились из Авофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Моава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивонгаде. И отправились из Дивонгада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана от Беф-Иишимофа до Аве-Ситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю эту во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел больший, а малочисленному дайте удел меньший. Где кому выпадет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терном для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю
вам. Глава 34. И сказал Господь Моисею, говоря: «Дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Эдома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадесу-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю, а границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря. Проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Инану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Инана к Шифаму. От Шифама пойдет граница к Рибле с восточной стороны Аина. Потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: «Вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена Манассеина. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассеина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом, против Иерихона, к востоку». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елиазар, священник, и Иисус, сын Навина. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли». И вот имена этих мужей: для колена Иудина – Халев, сын Иефонии; для колена сынов Симеона – Самуил, сын Амиуда; для колена Вениаминова – Элидад, сын Кислона; для колена сынов Дановых – князь Буккий, сын Иоглии; для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассии, князь Ханиил, сын Ифода; для колена сынов Ефремовых, князь Кимуил, сын Шифтана; для колена сынов Завулоновых, князь Елицафан, сын Фарнака; для колена сынов Иссахаровых, князь Фалтиил, сын Аззана; для колена сынов Асировых, князь Ахиуд, сын Шеломия; для колена сынов Нефалимовых, князь Педаил, сын Амиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской. Глава 35. И сказал Господь Моисею: на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их
и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посередине город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце. И сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города эти убежищем от мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет перед обществом на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца перед вами будут эти 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он — убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по этим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. И должно возвратить его общество в город убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города убежища, в которое он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу этого мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежище своем до смерти великого священника, а по смерти великого священника
должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши и во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаадовых, сына Махира, сына Манассии, из племен сынов Иосифовых, и говорили перед Моисеем и перед Елиазаром священником, и перед князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего». И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами, и от удела колена отцов наших отнимется удел их. И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господнему и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаада. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено. Ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу. Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаада. И вышли дочери Салпаада Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа замуж за сыновей дядей своих, в племени сыновей Манассииных, сына Иосифа, они были женами, и остался удел их в колене племени отца их. Это заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Пятая книга Моисея. Второзаконие.
Глава 1. Вот слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом и Лаваном и Асерофом и Дизагавом на расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. В первый день 11 месяца 40-го года говорил Моисей всем сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе в Едрее, за Иорданом в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон этот и сказал: «Господь, Бог наш, говорил нам на Хариве и сказал: полно вам жить на горе этой. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки великой реки Евфрат. Вот я даю вам землю эту. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых, разумных и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились вы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог ваш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам: вы пришли к горе Амореев, которую Господь, Бог наш, дает нам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю эту. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. И я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амореев
и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тот более многочисленнее и выше нас. Города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов Енаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь, Бог ваш, идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими и в пустыне этой, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на это место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем, искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь Бог услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря, «Никто из людей этих, из этого злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонии, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сыновьям его за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. И Иисус, сын Навина, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Красному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом Богом нашим. Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы, каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению Господа, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были. Глава вторая. И обратились мы, и отправились в пустыню к Красному морю, как говорил мне Господь. И много времени ходили вокруг горы Сеир. И сказал мне Господь, говоря, «Полно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне этой. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобой. Ты ни в чем не терпел недостатка.
И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире путем равнины от Елафа до Эцион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моав. И сказал мне Господь: «Не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сыновьям Лота. Прежде жили там эмимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыновья Енака, и они считались между рефаимами, как сыновья Енака. Моавитяне же называют их эмимами. А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо них, так как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину потока Заред». И прошли мы долину потока Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину потока Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь Бог. Да и рука Господа была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землей рефаимов. Прежде жили на ней рефаимы, аммонитяне же называют их замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енака. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амариянина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С этого дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землей твоей. Я пойду дорогой, не сверну ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть. И воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить. Только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исавовы, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона, царя Есивонского, Амариянина и землю его. Начинай овладевать землей его». И Сигон, царь Есивонский,
со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых, только взяли мы себе в добычу скот их и захваченные во взятых нами городах. От Араера, который на берегу потока Арнон, и от города, который на долине до горы Галаад, не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам, лежащим близ потока Иавок, ни к городам, которые на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш. Глава третья. И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едрее. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо я отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь, Бог наш, в руки наши Иога, царя Васанского, и весь народ его. И мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей аморейских землю эту, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнон до горы Ермон. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а аморей называют его Синиром. Все города на равнине. Весь Галаад и весь Вассан до Салхи и Идреи, города царства Ога Вассанского, ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Одр его, Одр железный, и теперь в Равве у сынов Амоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю эту взяли мы в то время, начиная от Араера, который у потока Арнон, и половину горы Галаад с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову, а остаток Галаада и весь Вассан царства Ога отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Вассаном. Она называется землей Рефаимов. Иаир, сын Манассии, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских, и назвал Вассан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнон землю между потоком и пределом до потока Иавок, предела сынов Амоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел, от Киннерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю эту во владение. Все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых.
только жены ваши и дети ваши и скот ваш. Ибо я знаю, что скота у вас много, пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь Бог не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом. Тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями этими. То же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и силу твою, и крепкую руку твою, и высокую мышцу. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан этот. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу этому, и он разделит им на уделы всю землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине, напротив Беффегора. Глава 4. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон этот, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве в день собрания, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ,
и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горой, а гора горела.

дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь Бог и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь Бог прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру в этой земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землей. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыновья и сыновья у сыновей твоих, и долго жив на земле вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло это пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то призываю в свидетели вам сегодня небо и землю, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог благой и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвой утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как это великое дело, или слыхано ли подобное этому? Слышал ли какой народ глас Бога живого, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войной, и рукой крепкой, и мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и нет другого, кроме Него.

неба дал он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великой силой своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет другого, кроме Него. И храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана, на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтобы, убежав в один из этих городов, остался жив. Бецер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом, и Рамов в Галааде в колене Гадовом, и Голан в Васане в колене Манассеином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из Египта за Иорданом на долине против Беффегора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Араера, который лежит на берегу потока Арнон, до горы Сион, она же Ермон, и всей равниной по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фазги. Глава пятая. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет этот, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя его напрасно.
соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, и осел твой, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его. Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова эти изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака и бури громогласно, и более не говорил, и написал их на 2 каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и этот остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь этот пожрет нас. Если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь: «Слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мной. Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». Глава 6. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею,
дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыновья твои, и сыновья сыновей твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Вот постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из земли египетской. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодцами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое. И не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. И к Нему прилепись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления Его, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброй землей, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, и чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкою и мышцей высокою. И явил Господь Бог знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном, и над всем домом его, и над войском его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы вывести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в том будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди закона пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Глава 7. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — хеттов, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев,
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от следования за мною, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцею высокою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и соблюдающим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лицо их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему его, самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы эти и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты видел и которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя». Если скажешь в сердце своем, народы эти многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и со всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, великие знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, то же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы эти мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся этого и гнушайся этого,
ибо это заклятое. Глава восьмая. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели доброй землей, которую с клятвой обещал Господь Бог отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни – железо, и из гор которой будешь высекать медь, и когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силы приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то я свидетельствую сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь Бог истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Глава 9. Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом великим, многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь.
когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего. Не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой доброй землей, и что за нечестие народов этих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Поэтому знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть этой доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место это, вы противились Господу. И при Хориве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божьим, а на них написаны были все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Я говорил тебе один и другой раз: вижу я народ этот, вот он, народ жестоковыйный. Не удерживай меня, и я истреблю их и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет больше, сильнее и многочисленнее их». Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, 2 скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали и бросил их из обеих рук своих, и разбил их перед глазами вашими. И вторично, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа Бога вашего и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на этот раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его. Но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали, тельца, я взял, сжег его в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах этот в поток, текущий с горы. И в Тавере, в Массе и в Киброт-Гатааве вы раздражили Господа Бога вашего. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землей, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили ему, и не послушали гласа его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас.
И молился я Господу, и сказал: «Владыка Господи, царь богов, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною и мышцею Твоею высокою. Вспомни рабов Твоих Авраама, Исаака и Иакова, которым Ты клялся собой. Не смотри на ожесточение народа этого, и на нечестие его, и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали: Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою». Глава 10. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И две эти скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мозер. Там умер Аарон, и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елиазар. Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Виатвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господнего, предстоять пред Господом, служить Ему и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей. И послушал меня Господь и на этот раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: «Встань, пойди в путь пред народом этим. Пусть они пойдут и овладеют землей, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской.
Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Глава 11. Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие и Его крепкую руку, и высокую мышцу Его, знамение Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всей землей Его, и что Он сделал с войском египетским, с конями Его и колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь Бог даже до сего дня, и что Он сделал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места этого, и что он сделал с Дафаном и Авероном, сыновьями Елиава, сына Рувима, когда земля разверзла уста свои, и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них. Истинно, глаза ваши видели все великие дела Господа, которые он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы были живы, укрепились и пошли, и овладели землей, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного орошается водой. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите эти слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землей. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы эти от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрат, даже до моря западного будут пределы ваши.
Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы моря. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землей, которую Господь Бог ваш дает вам в удел навсегда, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Глава 12. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Разрушьте все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом, и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их вместе том. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше обо всем, что делало с руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным, ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе». Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам сегодня. Все сожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу Богу вашему. И веселитесь пред Господом Богом вашим, вы, сыновья ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегитесь приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь Бог твой, в одном из колен твоих, приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе сегодня. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь закалывать и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дает тебе во всех жилищах твоих. Нечистые и чистые могут есть это, как серну и как оленя. Только крови не ешьте. На землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих. Но ешь это только пред Господом Богом твоим,
на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо», тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то закалывай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь Бог твой, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь его так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, у тебя могут есть его. Только строго соблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовеки, если будешь делать доброе и справедливое пред очами Господа Бога твоего. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И совершай все сожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова эти, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: «Как служили народы эти богам своим, так буду и я делать». Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сжигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Глава 13. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка этого или сновидца этого, ибо через это искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой, и так истреби зло из среды себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого», то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его,
Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит это и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, следуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость эта среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего, и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как он говорил тебе, как клялся отцам твоим, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди его, которые ныне заповедую тебе, делая доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Глава 14. Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть: волы, овцы, козы, олень, и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Возможно, олень, антилопа или дикий козел. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только этих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом. Верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мяса их и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть плавники и чешуя, а всех тех, у которых нет плавников и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но этих не должно вам есть из них: орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породой их, и всякого ворона с породой его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породой его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породой его, и удода, и нетопыря. Все крылатые мелкие животные нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которая приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там.
приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести этого, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место,

твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которая находится в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». Глава 15. В конце 7 лет предоставляй прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве что не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди эти, которые я сегодня заповедую тебе, ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближается 7-й год, год прощения, и чтобы оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех. Дай ему, и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно». И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или еврейка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе это. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабыней твоей». Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом, Богом твоим, каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь, Бог твой. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть,
как сердце,

говядину и как оленя, только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. Глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авив вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И закалывай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с ней квасного. 7 дней ешь с ней опресноки, хлебы бедствия. Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты закалывать Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, закалывай Пасху вечером, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день праздник Господу Богу твоему, не занимайся работой. 7 седмиц отсчитай себе. Начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления эти. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которая в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закон, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе.
не сади себе рощи из каких-либо деревьев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Глава 17. Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которых будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив в завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо расследуй. И если это точная правда, если сделана мерзость эта в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло это, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его, и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, который будет в те дни, тот должен умереть. Итак, истреби зло из Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: «Не возвращайтесь более путем этим». И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона этого с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона этого и постановления эти, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Глава 18.
священникам-левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок, также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил и благословлял во имя Господа сам и сыновья его во все дни. И если левит придет из одних из ворот твоих из всего Израиля, где он гость, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковой частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы эти. Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы эти, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня этого великого да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь, «Хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк по дерзости своей. Не бойся его. Глава 19. Когда Господь, Бог твой, истребит народы, которых землю дает тебе Господь, Бог твой, и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение, устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив? Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня?
Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцей и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Поэтому я и дал тебе повеление, говоря: отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями его во все дни, тогда к этим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто у тебя будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба эти человека, у которых тяжба пред Господом, перед священниками и перед судьями, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должна отплатить ему. Глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер в сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женой и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой,
дабы не умер в сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов этих. А в городах этих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хиттеев, и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, и гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревьев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те деревья, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Глава 21. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут эту телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левиины, ибо их избрал Господь, Бог твой, служить ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред». И все старейшины города того, ближайшего к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: руки наши не пролили крови этой, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил из земли египетской, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови. И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа Бога твоего. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жены,
то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и мать свою в продолжение месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Этот сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Глава 22. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от этого. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя видами, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных волокон, из шерсти и льна вместе.
сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял эту жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам. И отец отроковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жены этому человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: „Я не нашел у дочери твоей девства“, но вот признаки девства дочери моей». И расстелят одежду перед старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него взыскание в 100 сиклей серебра, и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женой, и он не может развестись с нею всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовала в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло из Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти, а отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученной и, схватив ее, ляжет с ней, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с ней, а отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с ней в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной и схватит ее и ляжет с ней, и застанут их, то лежавший с ней должен дать отцу отроковице 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женой, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с ней. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Глава 23. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господнее. Сын блудницы не может войти в общество Господнее, и 10-е поколение его не может войти в общество Господнее. Аммонитянин и моавитянин не могут войти в общество Господнее, и 10-е поколение их не может войти в общество Господнее вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виора, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой, проклятие его в благословение тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки.
не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господнее. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водой, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а поэтому стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас, пусть он живет на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняя его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Глава 24. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и этот последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет этот последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жены после того, как она осквернена, ибо это есть мерзость пред Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его,
то такого вора должно предать смерти, и так истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Мариамии на пути, когда вышли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится это в праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей и в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца, сироту и вдову, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда. Поэтому я и повелеваю тебе делать это. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собой. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Глава 25. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он встанет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть подойдет к нему на глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком,
который не созидает дома брату своему у Израиля. И нарекут имя ему в Израиле «Дом разутого». И когда дерутся между собой мужчины, и жена одного из них подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамной уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе сумки твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая эфа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы к Господу Богу отцов наших. И услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши. И вывел нас Господь из Египта сам крепостью своей великой и рукою сильною и мышцею простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, от земли, где течет молоко и мед. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте. Я не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам,
так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день этот Господь, Бог твой, завещает тебе исполнять все постановления эти и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы Его и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил. Глава 27. И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях этих все слова закона этого, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господу Богу твоему. И возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему. И приноси жертвы мирные, и ешь, и насыщайся там. И веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях этих все слова закона этого, выгравируй их тщательно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль. В день этот ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй все заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А эти должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословящий отца своего или мать свою. И весь народ скажет: аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью.

откуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона этого и не будет поступать по ним. И весь народ скажет «Аминь». Глава 28. Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь Бог твой изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Сделает тебя Господь Бог твой главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобой железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя, и доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. И будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их». Поразит тебя Господь проказой египетской, по чечуям, коростой и чесоткой, от которых ты не сможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотой,

слепотой и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с ней. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколют на глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут их высматривать всякий день и истаивать по ним, и не будет силы в руке твоей. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злой язвой на коленях и голенях, от которой ты не сможешь исцелиться от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным. И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь Бог. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь сажать и возделывать, а вина не будешь пить и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все деревья твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главой, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия эти, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь». Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плод сыновей твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего между ног ее, и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем
тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все злые язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. И всякую болезнь, и всякую язву, ненаписанную, и всякую написанную в книге закона этого Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь, Бог твой, по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Глава 29. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: «Вы видели все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его и всей землей его. Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, руку крепкую и мышцу простертую. Но до сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина из сикера не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. И когда пришли вы на место это, выступил против вас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. Соблюдайте же все слова завета этого и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, судьи ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову.
Не с вами только одними я поставляю этот завет и этот клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия этого, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего», и пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета этого, написанное в этой книге закона, и изгладит Господь имя его из Поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в этой книге закона. И скажет последующий род: «Дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь, сера и соль, пожарище вся земля, не засевается и не произвращает она, и не всходит на ней никакая трава, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые ниспроверг Господь в гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы: за что Господь так поступил с этой землей? Какая великая ярость гнева его? И скажут: за то, что они оставили завет Господа, Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им богам, которых они не знали, и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю эту, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в этой книге закона, и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сыновьям нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона этого. Глава 30. Когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыновья твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба, и от оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и оттуда приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия эти обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей.
ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе, как он радовался об отцах твоих, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди его и постановления его и законы его, написанные в этой книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей. Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово это. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им. Глава 31. И пошел Моисей, и говорил слова эти всем сынам Израиля, и сказал им: «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан этот. Господь Бог твой сам пойдет пред тобой. Он истребит народы эти от лица твоего, и ты овладеешь ими. И Иисус пойдет перед тобой, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, которые были по эту сторону Иордана, и с землей их, которых он истребил. И предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобой и не отступит от тебя и не оставит тебя». И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом этим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон этот, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господнего, и всем старейшинам сынов Израилевых.
И завещал им Моисей и сказал: «По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона этого. И сыны их, которые не знают этого, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». И сказал Господь Моисею: «Вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у входа скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у входа скинии собрания. И явился Господь в скинии, в столбе облачном, и стал столб облачный у входа скинии собрания. И сказал Господь Моисею: «Вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ этот блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли постигли меня эти бедствия, что нет Господа Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни этой, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь эта была мне свидетельством за сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю добрую, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед. И они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь эта будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их и из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в добрую землю, о которой я клялся отцам их». И написал Моисей песнь эту в тот день и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навина, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобой». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона этого до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господнего, сказав: «Возьмите эту книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших, и судей ваших, и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова эти, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь
и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И по прошествии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа Бога, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни этой до конца. Глава 32. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Но они развратились пред ним. Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Это ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который приобрел тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа – народ его, Иаков, наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на крыльях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и тучной пшеницей, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, растолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы наши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании отверг сынов своих и дочерей своих, и сказал: «Сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютой заразой. И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы,
рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это из-за озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: «Наша рука высока, и не Господь сделал все это». Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали об этом, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских, ягоды их — ягоды ядовитые, грозди их — горькие, вино их — яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отомщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь: где боги их, твердыни, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияния их? Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, видите, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я поднимаю к небесам руку мою и клянусь десницею моею и говорю: живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь с небеса вместе с ним, и поклонитесь ему все ангелы Божьи. Веселитесь, язычники, с народом его, и да укрепятся все сыны Божьи, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим, и ненавидящим его воздаст, и очистит Господь землю свою и народ свой. И написал Моисей песнь эту в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни этой вслух народа, он и Иисус, сын Навина. Когда Моисей изрек все слова эти всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона этого. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисею в тот самый день и сказал: «Взойди на эту гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым. И умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Глава 33.
Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царем Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и Симеон да не будет малочислен. Но об Иуде сказал это: услышь, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты испытал в Массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: я их не видел, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и о деле рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. А Вениамине сказал: возлюбленный Господом, обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росой и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и рога его, как рога буйвола, ими избодает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины. А Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там закалывают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. А Гаде сказал: благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. А Дане сказал: Дан, молодой лев, который выбегает из Вассана. А Нефалиме сказал: Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа. Море и юг во владении его. Об Ассире сказал: благословен между сынами Ассир. Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву,
который по небесам принёсся на помощь тебе, и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог предвечный, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит пред собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют перед тобой, и ты попираешь высоты их. Глава 34. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалима, и всю землю Ефрема и Манасии, и всю землю Иуды даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, города Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господен, в земле Моавитской, по слову Господа. И погребен на долине в земле Моавитской против Беффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских у Иордана, близ Иерихона, 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус, сын Навина, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Иисуса Навина. Глава 1. По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, служителю Моисея: «Моисей, раб мой, умер, итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки великой реки Евфрат, всю землю хеттов, и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им.
Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану и дайте повеление народу, и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассеина Иисус сказал: вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им. Доколе Господь, Бог ваш, не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь, Бог ваш, дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землей, которую Моисей, раб Господен, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобой, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Глава 2. И послал Иисус, сын Навина из Ситима, 2 соглядатаев тайно, и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». 2 юношей пошли, и пришли в Иерихон, и вошли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Раав: «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла 2 человек тех и скрыла их, и сказала: «Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде чем они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с 2 царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом Богом вашим, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою и братьев моих и сестер моих и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей:
Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы ныне не откроете этого дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от той клятвы, которой ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и мать твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от этой клятвы твоей. А кто будет с тобой в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же кто нас обидит, или ты откроешь это наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их. И они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, эти 2 человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навина, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь, Бог наш, предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Глава 3. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситтима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников наших и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерой. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня». И сказал Иисус народу: «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета Господнего и идите перед народом». Священники взяли ковчег завета Господнего и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В этот день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хеттов и евеев и ферезеев и гергесеев и амореев и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан, и возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы перейти Иордан, и священники понесли ковчег завета Господнего пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господнего вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана,
Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы? Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большом расстоянии до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники

Уйдите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собой, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знамением. Когда спросят вас в последующее время сыновья ваши и скажут: к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни эти будут у вас для сынов Израилевых памятником навек». И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета Господнего. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег завета Господнего, стояли среди Иордана, доколе не окончено было Иисусом все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так как завещал Моисей Иисусу. А народ между тем поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господнего, и священники пред народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассеина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 000 вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господнего, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день 1-го месяца и поставил стан в Галгале с восточной стороны Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан сей по суше. Ибо Господь, Бог ваш, иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь, Бог ваш, сделал с Черным морем, которое иссушил Господь, Бог ваш, перед нами, доколе мы не перешли его. Дабы все народы земли познали, что рука Господа сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Глава 5. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, они ужаснулись, и не стало уже у них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу: «Сделай себе острые каменные ножи, и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны, всех их обрезал Иисус,
весь народ, вышедший из

0: Египта мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне в пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне в пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан.
1: Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили по пустыне.
0: Потому многие и не были обрезаны, доколе не вымер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господнего, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал отцам их, дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сыновей их. Этих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившихся в пути, не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресники и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. И Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. И Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господнего, теперь пришел сюда». И Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господнего сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт из страха перед сынами Израилевыми. Никто не выходил из него, и никто не входил. Глава 6. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». И призвал Иисус, сын Навина, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета. А 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». И сказал им, чтобы они сказали народу: «Пойдите и обойдите вокруг города. Вооруженные же пусть идут перед ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господнего шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господнего во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, пока я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господнего пошел вокруг города и обошел однажды. И пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господнего. И семь священников, несших семь труб юбилейных, перед ковчегом Господним шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господнего и, идя, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. В седьмой день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города семь раз.
1: Только в этот день обошли вокруг города семь раз.
0: Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу сил. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякие, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святыней Господу и войдут в сокровищницу Господнюю». Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом. И обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Пойдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, блудницу, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели и поставили их вне стана Израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу дома Господнего. Раав же блудницу и дом отца ее и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Богом тот, кто восставит и построит город этот Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле. Глава 7. Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господен возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ этот через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Заклятая среди тебя Израиль. Поэтому ты не можешь устоять перед врагами твоими, пока не удалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господен и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток с золотом весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним спрятано». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, в стан. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зары, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их совсем на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господнего. Поэтому то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Глава 8. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. И делал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мной, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господа сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Таким образом послал их Иисус. И они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем, с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу с восточной стороны. Засада же была к западу от города. И поставил стан с северной стороны Гая, а между ними Гаем была долина. Потом взял он около 5 тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на середину долины. Когда увидел это царь Гайский, встав рано, тотчас выступил с жителями города против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное место перед равниной. А он не знал, что ему сделана засада позади города. И Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они окликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем. И город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей, к Гаю, ибо я предам его в руки твои, и засада тотчас встанет с места своего». Иисус простер руку свою и копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тотчас сожгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в середине между израильтянами, из которых одни были с одной стороны, а другие с другой, так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего, а царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужчин и женщин всех жителей Гая было 12 тысяч. Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города этого сыны Израиля разделили между собой по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сжег Иисус Гай, и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера. При заходе же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господен, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева: «Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные». И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал перед сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господнего, как пришельцы, так и коренные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господен, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля, перед мужами и женами и детьми и пришельцами, находившимися среди них. Глава 9. Услышав это, все цари аморейские, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, и которые близ Ливана, хетты, амореи, гергесеи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе и Едрее». Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: «Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и изорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Израильтяне взяли их хлеб, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия о том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них, ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф Иарим. Иисус и сыны Израилевы не побили их, потому что все начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их». А вот что сделаем с ними? Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. И Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами. Будете рубить дрова и черпать воду для меня и для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить нас и всех жителей этой земли перед лицом вашим. Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступил с ними так. Избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для всего общества и для жертвенника Господнего. Поэтому жители Гаваона сделали с дровосеками и водоносами для жертвенника Божьего даже до сего дня, на месте, какое бы ни избрал Господь. Глава 10. Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Иисусом и с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его — люди храбрые. Поэтому Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармувскому, и к Афию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли, пятеро царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан Израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих. Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом в сражении. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал. А те пятеро царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано, нашлись пятеро царей, они скрываются в пещере в Македе, Иисус сказал, «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливайтесь здесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Македе с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал, «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармувского, царя Лахисского и царя Еглонского. Когда вывели царей этих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним, «Подойдите, наступите ногами вашими на шеи царей этих». Они подошли и наступили ногами своими на шеи их. Иисус сказал им, «Не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях. И висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макед, и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел и избежал. И поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и взяли ее, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел и избежал, и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису, и расположился подле него станом, и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля. И взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, и истребил его так, как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский. Но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел и избежал. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле него станом и воевали против него. И предал его Господь в руки Израиля, и взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него. И взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном. Предал заклятию его, и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него. И взял его, и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь, Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона. И всех царей этих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь, Бог Израилев, сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Глава 11. Услышав это, Иовин, царь Ассорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому,
1: и к царям, которые жили к северу на горе и на равнине с южной стороны Киннерефа, и на низменных местах, и в Нафов-Доре к западу,
0: к хананеям, которые жили к востоку и к морю, к амореям и хеттам, к ферезеям и к иевусеям, жившим на горе, и к евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян. И поразили они их, преследовали их до Сидона Великого и до Мисрефов Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы и избежал. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, и колесницы их сжег огнем. В то же время, возвратившись, Иисус взял Ассор и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главой всех царств этих. И побили все дышащее, что было в нем, мечом, все предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сжег он огнем. И все города царей этих и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господин. Впрочем, всех городов, лежащих на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора, который сжег Иисус. А всю добычу городов этих и весь скот награбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили из них ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал, не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен, и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места при горе. От горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской подле горы Ермон, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. Не было ни одного города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войной, ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил всех енаков на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из енаков в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам для разделения между коленами их. И успокоилась земля от войны. Глава 12.
1: Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к восходу солнца от потока Арнона до горы Ермон и всю равнину к востоку.
0: Сигон, царь аморейский, живший в Есивоне, владевший землей от Араера, что при береге потока Арнон, и от середины потока, половиной Галаада до потока Иавок, предела аммонитян, и равниной до самого моря Хинеревского к востоку и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф и Ишимофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фазги. Сопредельный ему Ог, царь Басанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едрее, владевший горой Ермоном и Салхой и всем Васаном до предела Гесурского и Маахского и половиной Галаада до предела Сигона, царя Есивонского. Моисей, раб Господен, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господен, в наследие коленам Рувимову и Гадову и половине колена Манассеина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу от Ваал-Гада, на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их, на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге, хеттов, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вифиля, один царь Иерусалима, один царь Хеврона, один царь Иармуфа, один царь Лахиса, один царь Еглона, один царь Газера, один царь Давира, один царь Гадера, один царь Хормы, один царь Арада, один царь Ливны, один царь Адалама, один царь Македа, один царь Вифиля, один царь Тапуаха, один царь Хефера, один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Асора, один царь Шимрон-Мирона, один царь Ахсафа, один царь Фаанаха, один царь Мегиддона, один царь Кедеса, один царь Иакнеама при Кармиле, один царь Дора при Нафавдоре, один царь Гаима в Галгале, один царь Фирции. Всех царей 31. Глава 13. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается эта земля, все округи филистимские, и вся земля Гессурская и Хананейская, от Сихора, что пред Египтом, до пределов Икрона, к северу, считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гефский, Икронский и Аввейский. К югу же вся земля ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморейских,
1: также земля Гевла и весь Ливан к восходу солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермон, до входа в Емав.
0: Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. раздели землю эту удел девяти коленам и половине колена Манассеина от Иордана до моря Великого к западу, отдай ее им. Великое море будет пределом.
1: А колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манассеина получили удел свой от Моисея за Иорданом к восходу солнца, как дал им Моисей, раб Господен.
0: От Араера, который на берегу потока Арнон, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона, также все города Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских, также Галаад и области Гесурскую и Маахскую, и всю гору Ермон, и весь Васан до Салхи, все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Идрее, он один оставался от Рифаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гесура и Маахи и Хананеев, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левиину не дал он удела жертвы Господа Бога Израилева, удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей, пределом их был Араер, который на берегу потока Арнон, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве, Есивон и все города его, которые на равнине и Дивон, и Вамов-Ваали, и Беф-Ваал-Меон, и Ааца, Кедемов и Мефаав, Кириафаим, Сивма и Серев-Шахар на горе Емек, Беф-Фегор и места при подошве Фазги, и Беф и Ишимов, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших на земле той. Также Валаама, сына Веора, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их. Пределом их был Иозер, и все города Галаадские, и половина земли сынов Аммоновых от Араера, что перед Раввою, и земли от Есивона до Рамав-Мицфы и Витанима, и от Маханаима до пределов Давира, и на долине Беф-Гарам, и Беф-Нимра, и Сакхов, и Цафон, остаток царства Сигона от царя Есивонского. Пределом его был Иордан до моря Хинеревского за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манассеина, который принадлежал половине колена сынов Манассеиных по племенам их. Предел их был от Маханаима весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане 60 городов, а половина Галаада, и Астаров, и Идрея, царские города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манассеина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левиину Моисей не дал удела, Господь Бог Израилев сам есть удел их, как он говорил им. Глава 14. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навина, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, девяти коленам и половине колена Манассеина. Ибо двум коленам и половине колена Манассеина Моисей дал удел за Иорданом. Левитам же не дал удела между ними, ибо от сынов Иосифовых произошли два колена Манассеина и Ефремова. Поэтому они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместьями их, для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, князиянин, «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Мне было 40 лет, когда Моисей, раб Господен, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с тех пор, как Господь сказал Моисею слово это, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня сил, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефании, князиянину Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефании, князиянина, до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврона прежде было Кириафарба, как назывался между сынами Янака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Глава 15. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. Границей с Идумеей была пустыня Син к югу при конце Фимана. Южным пределом их был берег моря Соленого от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин, и, восходя с южной стороны к Кадес-Варне, проходит Хецрон, и, восходя до Аддара, идет по западной стороне Кадеса, поворачивает к Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец этого предела — море. Это будет южный ваш предел. Пределом же к востоку все море соленое до устья Иордана, а предел с северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахоры, на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адумима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Яншемеша и оканчивается у Янрагела. Отсюда предел идет вверх к долине сына Еномова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Еномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нафтаах и идет к городам горы Ефрона и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю и идет к горе Сеир, и идет северной стороной горы Иарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Фефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северной стороной Екрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору земли Ваал и доходит до Иафнеила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефании, Иисус дал часть среди сынов Иуды, как повелел Господь Иисусу, и дал ему Иисус Кириафарбу, отца Янака, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев, сын Иефании, 3 сыновей Янака, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Янака. Отсюда Халев пошел против жителей Давира. Имя Давиру прежде было Кириаф-Сефер. И сказал Халев:
1: «Кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены».
0: И взял его Гафаниил, младший сын Кеназа, брата Халева, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Она сказала: «Дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод». И дал он

Хацаршуал, Версавия и Визиафея, и села их, и предместья их, Ваала, и Им, и Ацем, Елфалад, Кисил и Хорма, Циклаг, Мадмана и Сансана, Леваов, Шелихим, Аин и Римон, всех 29 городов с их селами, на низменных местах Эштаол, Цора и Ашна, Занаах, Энганим, Тапуах и Гаенам, и Армув, Аддалам, Немра, Соха и Азека, Шаараим, Адифаим, Гедера или Гадерефаим, 14 городов с их селами, Ценан, Хадаша, Мигдалгад, Дилиан, Мицфе и Иакфиил, Лахиц, Васкаф и Эглон, Хаббон, Лахмас и Хифлис, Гедеров, Бевдагон, Наэма и Макед, 16 городов с их селами, Ливна, Эфер и Ашан, Ифах, Ашна и Нециф, Кеила, Аззиф и Маареша, и Эдом, 9 городов с их селами, Екрон с зависящими от него городами и селами его, и от Екрона к морю все, что находится около Азота с селами их, Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и Великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Соха, Данна, Кириафсанна, иначе Давир, Анаф, Эштемо и Аним, Гошен, Холон и Гило, 11 городов с их селами, Араф, Дума и Эшан, и Анум, Бефтапуах и Афека, Хумта, Кириаф, Арба, иначе Хеврон и Цигор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зив и Юта, Изреэль, Иогдам и Занаах, Каин, Гива и Фимна, 10 городов с их селами, Халхул, Бефцур и Гедор, Маараф, Бефанов и Елтыкон, 6 городов с их селами, Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галим, Вифир и Маноха, 11 городов с их селами. Кириаф-Ваал, иначе Кириаф, и Арим, и Арава, 2 города с их селами и предместьями. В пустыне Бефарава, Меддин и Сикаха, Нифшан, Ирмилах и Енгиди, 6 городов с их селами. Но и иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому иевусеи живут с сынами Иудинами в Иерусалиме даже до сего дня. Глава 16. Потом выпал жребий сынам Иосифа от Иордана подле Иерихона у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архида от Арофа, и спускается к морю к пределу Иафлета, до предела нижнего Беф-Рона и до Газера, и оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Манассия и Ефрем. Предел сынов Ефремовых по племенам их был от востока, пределом удела их был от Таров-Адар до Беф-Арона Верхнего. Потом идет предел к морю северной стороной Мих-Мифафа и поворачивает к восточной стороне Фаанаф-Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха. От Ианоха, нисходя к Атарофу и на Арафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. От Тапуаха идет предел к морю, к потоку Кана, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Манассеиных, все города с селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере, поэтому хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань. Наконец пришел фараон, царь египетский, и взял город и сжег его огнем, и хананеев, и ферезеев, и жителей Газера перебили, и отдал его фараон в приданое дочери своей. Глава 17. И выпал жребий колену Манассеину –

0: как он был первенец Иосифа, Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан.
1: Достались уделы и прочим сынам Манассии по племенам их, и сыновьям Авиезера, и сыновьям Хелека, и сыновьям Асриила, и сыновьям Шехема, и сыновьям Хефера, и сыновьям Шемиды.
0: Вот дети Манассии, сына Иосифа, мужского пола по племенам их. У Салпаада же, сына Хефера, сына Галаада, сына Махира, сына Манассии, не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Елиазару и к Иисусу, сыну Навина, и к начальникам и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими». И дан им удел по повелению Господа между братьями отца их. И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Васанской, которая за Иорданом. Ибо дочери сынов Манассииных получили удел среди сынов его, а земля Галаадская досталась прочим сынам Манассииным. Предел сынов Манассииных идет от Асира к Миф-Мифафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Ен-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассиина сынам Ефремовым. Отсюда предел не сходит к потоку Кана, с южной стороны потока. Города эти принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефрема, а что к северу, то Манассии. Море же было пределом их. К Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Бефсан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Ендора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддона и зависящие от него места, и третья часть Нафефа с селами его. Сыны Манассии не могли выгнать жителей городов этих, и хананеи остались жить в земле этой. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изреэльской». Но Иисус сказал дому Иосифа, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоей, и лес этот, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, ты одолеешь их». Глава 18. Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена. Я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифа пусть остается в пределе своем на севере, а вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь, пред лицом Господа, Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гад же, Рувим и половина колена Манассиина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господен». Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее, и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле, осмотрели ее и описали ее по городам ее, разделив на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел колену сынов Вениаминовых по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иудиными и между сынами Иосифовыми. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел этот подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу и оканчивается в пустыне Бефавен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел к Атароф-Адару, к горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом граница поворачивает и идет в сторону моря, на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ароном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южной же стороной от Кириаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтааха. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сына Еномова, на долине Рефаимов к северу, и нисходит долиной Еномовой к южной стороне Иевуса и идет к Енрогелу. Потом поворачивает от севера и идет к Еншемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адумима, и нисходит к камню Багана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Бевхаглы к северу
1: и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана.
0: Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали эти города: Иерихон, Бефхагла и Емек-Кециц, Беф-Арава, Цемараим и Вифиль, Аввим, Фара и Афра, Кефар-Аманай, Афни и Гева, 12 городов с их селами, Гаваон, Рама и Беров, Мицфе, Кефира и Моца, Рекем, Ирфеил и Фарала, Цела, Елев и Иевус, иначе Иерусалим, Гивиаф и Кириаф, 14 городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам их. Глава 19. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия, Ишева и Малада, Хацар-Шуал, Вала и Ацем, Элталад, Вефул и Хорма, Циклаг, Беф-Марковов и Хацар-Суса, Беф-Леваов и Шарухен, 13 городов с их селами, Аин-Римон, Эфер и Ашан, 4 города с селами их.
1: И все села, которые находились вокруг городов этих, даже до Ваалав-Беэра или Южной Рамы.
0: Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю и Моралии, примыкает к Дабешефу и примыкает к потоку, который перед Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислов-Вавора. Отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафии. Отсюда проходит к востоку в Гефхевер и Итукацин и идет к Римону, Мифаару и Нее, и поворачивает предел от севера к Ханафону и оканчивается долиной Ифтахел. Далее Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идиала и Вифлеем, 12 городов с их селами. Вот удел сынов Завулоновых по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахаровым по племенам их. Пределом их был Изриэль, Кесулов, Исунем, Хафараим, Шион и Анахараф, Равив, Кишион и Авец, Ремеф, Энганим, Энхадда и Бефпацец, и примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана, 16 городов с селами их. Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий вышел к колену сынов Ассировых по племенам их. Пределом их были Хилкав, Хали, Ветен и Ахсав.
1: Аламелех, Ахмат и Мишал, и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Лифнафу.
0: Потом идет назад к востоку солнца в Бевдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтахел с севера и входит в пределы Асафы в Бефемек и Неиел и идет у Кавула с левой стороны, далее Еврон, Рехов, Хамон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тир и поворачивает предел к Хосе и оканчивается у моря в местечке Ахзиве. Далее Умма, Афек и Рехов, 22 города с селами их. Вот удел колена сынов Ассировых по племенам их, вот города и села их. Шестой жребий вышел сынам Нефалимовым, сынам Нефалимовым по племенам их. Предел их шел от Хелефа и от Дубравы, что в Цананиме, к Адами-Некеву и Авниилу, до Лакума и оканчивался у Иордана. Отсюда возвращался предел на запад к Азнов-Фавору и идет оттуда к Хукоку и примыкает к Завулону с юга и к Ассиру примыкает с запада и к Иуде у Иордана от востока солнца. Города укрепленные Цидим, Цер, Хамаф, Раккав и Хинереф, Адама, Рама и Асор, Кедес, Едрея и Энергоцор, Ирион, Мигдал-Эл, Хорем, Бефанав и Вифсамис, 19 городов с их селами. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Цора, Эштаол и Иршемеш, Шаалавин, Айалон и Ифла, Елон, Фимнафа и Экрон, Элтеке, Гивефон и Ваалав, Игуд, Беневерак и Гафримон, Ме и Аркон и Ракон с пределом близ Иопии, и вышел предел сынов Дана, мал для них. И сыны Дановы пошли войной на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана отца своего. А Марии оставались жить в Еломе и Соломине, но рука Ефрема одолела их, и сделались они данниками ему. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. Сыны Дановы не истребили амореев, которые стеснили их на горе, и не давали им амореи выходить на долину, и отняли у них предел их участка. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навина. По повелению Господа дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем». Вот уделы, которые Елиазар, священник, Иисус, сын Навина, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме пред лицом Господним у входа скинии собрания, и окончили разделение земли. Глава 20. И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет перед обществом на суд». И кто убежит в один из городов этих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города этого дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонятся за ним мстящие за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет перед обществом на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал». И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириафарбу, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне, на равнине, от колена Рувимова, и Рамов в Галааде, от колена Гадова, и Голан в Васане от колена Манассеина. Эти города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет перед обществом на суд. Глава 21. Начальники поколений левитских пришли к Елиазару, священнику, и к Иисусу, сыну Навина, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господа эти города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона, священника, левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова 13 городов, а прочим сынам Каафовым от племен колен Ефремова и от колена Данова и от половины колена Манассеина по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым от племен колена Иссахарова и от колена Ассирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манассеина в Васане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мерари по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам эти города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, и от колена сынов Вениаминовых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кириафарбу, отца Инакова, иначе Хеврон на горе Иудиной и предместье его вокруг него, а поле этого города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефоннеину. Итак, сынам Аарона, священника, дали города-убежище для убийцы, Хеврон и предместье его, Ливну и предместье ее, и Атир и предместье его, Эштемо и предместье его, Халон и предместье его, Давир и предместье его, Аин и предместье его, Ютту и предместье ее, Бевшемеш и предместье его, 9 городов от двух колен этих. А от колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Геву и предместье ее, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось 13 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых левитов, впрочем, из сынов Каафовых по жребию их, достались города от колена Ефремова, дали им города-убежище для убийцы, Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, Кифцаим и предместье его, Бефарон и предместье его, 4 города, от колена Данова, Элфеке и предместье его, Гевифон и предместье его, Аиалон и предместье его, Гафримон и предместье его, 4 города. От половины колена Манассеина, Фаанах и предместье его, Гафримон и предместье его, 2 города. Всех городов с предместьями их, прочим племенам сынов Каафовых, досталось 10. А сынам Герсоновым из племен левитских дали от половины колена Манассеина города-убежище для убийцы Голан в Васане и предместье его, и Бештеру и предместье ее 2 города, от колена Иссахарова Кишион и предместье его Даврав и предместье его, и Армув и предместье его, Энганим и предместье его, четыре города. От колена Сирова Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хилкав и предместье его, Рехов и предместье его, четыре города. От колена Нефалимова города убежище для убийцы, Кедес в Галилее и предместье его, Хамов, Дор и предместье его, Карфан и предместье его, три города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мерариных остальным левитам дали от колена Завулонова и Акнеам и предместье его, Карфу и предместье ее, Димну и предместье ее, Нагалал и предместье его, четыре города. По ту сторону Иордана против Иерихона от колена Рувимова даны города убежище для убийцы Бецер в пустыне Мисор и предместье его, Иаатца и предместье ее, Кедемов и предместье его, Мефаав и предместье его, четыре города. От колена Гадова города убежище для убийцы Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, и Азер и предместье его, всех городов четыре, всех городов сынам Мирариным по племенам их, остальным племенам левитским по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было 48 городов с предместьями их. При городах этих были при каждом городе предместья вокруг него. Так было при всех городах этих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава 22. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассеина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей». Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манассеина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились, и пошли сыны Рувимовы, и сыны Гадовы, и половина колена Манассеина от сынов Израилевых из Силома, которые в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господнему, данному через Моисея. Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: «Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана напротив сынов Израилевых». Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войной. Впрочем, сыны Израилевы прежде посылали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассеина в землю Галаадскую Финеэса, сына Елиазара священника, и с ним 10 начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассеина в землю Галаад, и говорили им, и сказали: «Так говорит все общество Господнее, что это за преступление сделали вы пред Господом Богом Израилевым, отступив ныне от Господа Бога Израилева, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззаконие Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господнее? А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистой, то перейдите в землю владения Господнего, в которой находится скиния Господняя. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего». Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? Не один он умер за свое беззаконие? Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина в ответ на это говорили начальникам тысяч Израилевых: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа Бога нашего, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: что вам до Господа Бога Израилева? Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: нет вам части в Господе. Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами, и между сынами нашими. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скинией его». Финеэс, священник, все начальники общества и главы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассеины, одобрили их. И сказал Финеэс, сын Елиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассеиным: «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления этого. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». И возвратился Финеэс, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых и от половины колена Манассеина в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войной, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина. И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина жертвенник Ед, потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Глава 23. Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус составился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я составился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы эти в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Поэтому во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с этими народами, которые остались между вами, не вспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, не служите им и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Поэтому всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов этих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете, и будете служить другим богам, и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господен, и скоро исчезнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Глава 24. И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: «Так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыновья его перешли в Египет и сделались там народом великим, сильным и многочисленным, и стали притеснять их египтяне. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди него, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили к Господу, и Он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне, и привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. восстал Валак, сын Сиппора, царь Моавицкий, и пошел войной на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виора, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, Амореи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хетты, и Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей аморейских. Не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал перед глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в этой земле, поэтому и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу Богу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». И Иисус сказал народу: «Вы свидетели себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме перед скинией Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова эти в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господнего, и сказал Иисус всему народу: «Вот камень этот будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами сегодня. Он да будет свидетелем против вас в последующие дни, чтобы вы не солгали перед Господом Богом вашим». И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После этого умер Иисус, сын Навина, раб Господен, в возрасте 110 лет, и похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме на участке поля, какое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихема, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После этого умер и Елиазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финеяса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.
2: Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Судей Израилевых. Глава 1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет. Вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мной в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобой в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и в полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. Ими же Хеврону было прежде Кириаф-Арба. И поразили Шишая, Ахимана и Фалмая от рода Янака. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаф-Сефер. И сказал Халиф: «Кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халева, и Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев по желанию ее источники верхние и источники нижние. И сыновья Иофора киньянина, тестя Моисея, пошли из города Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иуды, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город этот Хорма. Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его, и Экрон с пределами его, и Азот с окрестностями его. Господь был с Иудой, и он овладел горой, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и получил он там в наследие 3 города сынов Янаковых, и изгнал оттуда 3 сынов Янаковых. Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут иевусеи с сынами Вениаминовыми в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И остановились, и высматривали сыны Иосифа Вифиль. Ими же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и взяли его, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобой милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека этого и все родство его отпустили. Человек этот пошел в землю хеттов и построил там город и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня. И Манассия не выгнал жителей Бефсана, который есть Скифополь, и зависящих от него городов Фаанаха, и зависящих от него городов, жителей Дора, и зависящих от него городов, жителей Ивлеама, и зависящих от него городов, жителей Мегиддона, и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле этой. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере. И жили хананеи среди них в Газере, и платили им дань. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди них, и платили им дань. И Ассир не изгнал жителей Акко, которые платили ему дань, и жителей Дора, и жителей Сидона, и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той.
1: Жители же Вефсамиса и Бефенафа были его данниками.
2: И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить в долину. И остались амореи жить на горе Херес, где медведи и лисицы, в Айалоне и Шаалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее. Глава вторая. И пришел ангел Господен из Галгала в Бахим и в Вифиль и к дому Израилеву, и сказал им: «Так говорит Господь: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли этой, богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не стану уже переселять людей этих, которых я хотел изгнать, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От этого и называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ и пошли сыны Израилевы, каждый в свой дом и каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господние, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навина, раб Господен, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ оный отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиль, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им, и раздражали Господа, скоро уклонялись от пути, которым ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, склоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и не отступали от своевольного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он: «За то, что народ этот приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, сын Навина, на земле, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господнего и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы эти, и не изгнал их сразу, и не предал их в руки Иисуса». Глава 3. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, жившие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермон до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хеттов, амореев, ферезеев, евеев, гергесеев и иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халева. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусарсафема, и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гафаниил, сын Кеназа. сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе всех амонитов,

меч с двумя остриями длиной в локоть и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И пришёл и поднёс дары Еглону, царю моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднёс Аод все дары и проводил людей, принёсших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово к тебе, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нём. Аод вошёл к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть к тебе, царь, слово Божье». Еглон встал со стула пред ним. Когда он встал, Аод простёр левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за остриём и рукоять, и тук закрыл остриё, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошёл в задней части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Между тем, как они недоумевали, Аод ушел, и никто о нем не думал, прошел мимо истуканов и спасся в Сейраф. Придя же в землю Израилеву, Аод вострубил трубой на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди них. И сказал им: «Идите за мной, ибо предал Господь Бог врагов ваших моавитян в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 000 человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне перед Израилем, и покоилась земля 80 лет. И был Аод судьей их до самой смерти. После него был Самигар, сын Анафа, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Глава 4. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофа. Она жила под пальмой Девориной между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авиноама, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Киссон Сисару, военачальника Иовина, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мной, пойду.

0: если не пойдешь со мной, не пойду. Ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мной. Она сказала ему: пойти пойду с тобой. Только знай, что не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. Хевер киниянин отделился тогда от киниян сыновей Хавава, родственника Моисея, и раскинул шатер свой у дубравы в Цааниме, близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноама, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошеф-Гоима к потоку Кисон. И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет перед тобой. И сошел Варак с горы Фавор, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варака, и сошел Сисара с колесницы своей, и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф-Гоима, и пало все ополчение Сисары от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера киниянина, ибо между Иавином, царем Асорским, и домом Хевера киниянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Сисара сказал ей: дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет. И Аиль, жена Хевера, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его, так что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот Варак гонится за Сисарой. И Аиль вышла навстречу ему и сказала ему: войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, перед сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя Ханаанского. Глава 5. Тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноама, этими словами: Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, играю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафа, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодцах, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господин. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь. Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноама. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона, владеющие тростью песца. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего служить на чужих кораблях? Ассир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарой. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. «Прокляните Мироз, — говорит ангел Господин, — прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хевера, киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенно. Воды, — просил он, — молока подала она. В чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников, ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился и пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесары сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда, Сесаре полученная, в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Тогда погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его, да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Глава 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим, с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян. И возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: Я Господь Бог ваш. Не чтите богов аммарейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». И пришел ангел Господен и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезера. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господен и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Гидеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассеином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на этот камень, и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господен простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господен скрылся с глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господен, и сказал Гидеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господнего лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Господь Мир. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему, явившемуся тебе на вершине скалы этой в обычном порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерева, которое срубишь». Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь, но как сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру Встали жители города, и вот жертвенник Ваала разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на вновь устроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иоаса, сделал это. И сказали жители города Иоасу, выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Иоас сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стал звать его с того дня Иер-Ваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изреэльской. И дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубой, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассеину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Ассиру, Завулону, Нефалиму, и эти пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиль рукой моей, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Глава 7. Иер-Ваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харод. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма море в долине. И сказал Господь Гедеону,
1: народа с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня.
0: Итак, провозгласив слух народа, и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаад. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобой, тот и пусть идет с тобой, а о ком скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, «Тремястами лакавших я спасу вас и предам мадианитян руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам, и удержал у себя 300 человек. Стан же Мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь, «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошёл он и Фура, слуга его, к самому полку вооружённых, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители востока расположились в долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гидеон пришёл. И вот один рассказывает другому сон и говорит: "Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатёр распался". Другой сказал в ответ ему: "Это не иное, что как меч Гидеона, сына Иоаса, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан". Гидеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: "Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский". И разделил 300 человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники и сказал им: "Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мной затрубим трубой, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: "Меч Господа и Гидеона!" И подошёл Гидеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи и затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все три отряда трубами и разбили кувшины и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили и кричали: "Меч Господа и Гидеона!" И стоял всякий на своём месте вокруг стана, и стали бегать во всём стане и кричали и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всём стане, и бежало ополчение до Бевшиты к Царере, до предела Авел-Михолы близ Табафы. И созваны израильтяне из колен Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассиина, и погнались за мадианитянами. Гидеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: "Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан". И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали двух князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Екеф-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Зива принесли к Гидеону за Иордан. Глава 8. И сказали ему ефремляне: "Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?" И сильно ссорились с ним. Гидеон отвечал им: "Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?" Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гидеон к Иордану, и перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены и голодны, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа: "Дайте хлеба народу, который идет за мной. Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских". Князья Сакхофа сказали: "Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?" И сказал Гидеон: "За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками". Оттуда пошел он в Пенуэл и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал жителям Пенуэла: "Когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту". Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 000, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 000 человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иокбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зивей и Салман побежали. Он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских, Зивея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны, с возвышенности Хереса. И захватил юношу из жителей Сакхофа и выспросил у него. И он написал ему князей и старейшин сакховских, 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал: «Вот Зивей и Салман, из-за которых вы посмеялись надо мной, говоря: разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа, и башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зивею и Салману: «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали: «Они были такие, как ты, каждый имел вид сыновей царских». Гедеон сказал: «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь! Если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему: «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказали Зивей и Салман: «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон и убил Зивея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гедеону: «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гедеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали: «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон эфод и положил его в своем городе, в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне перед сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. И пошел Иеровоал, сын Иоаса, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресл его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоаса, в глубокой старости, и погребен в гробнице отца своего Иоаса, в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иеровоалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Глава 9. Авимелех, сын Иеровоала, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сыновей Иеровоала, или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Валверифа. Авимелех нанял на оное праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих 70 сыновей Иеровоала на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иеровоала, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизим, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда деревья помазать над собой царя и сказали маслине: «Царствуй над нами». Маслина сказала им: «Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям?» И сказали деревья смоковнице: «Иди ты, царствуй над нами». Смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревьям?» И сказали деревья виноградной лозе: «Иди ты, царствуй над нами». Виноградная лоза сказала им: «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям?» Наконец сказали все деревья терновнику: «Иди ты, царствуй над нами». Терновник сказал деревьям: «Если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моей. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иеровоалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своей и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сыновей отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иеровоалом и домом его, то да будет на вас благословение, и радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да выйдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских и весь дом Милло. И да выйдет огонь от жителей сихемских и от дома Милло, и да пожжет Авимелеха». И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года, и послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сыновей Иеровоала, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили на вершинах гор против него в засаду людей, которые грабили всякого проходящего мимо них по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал, сын Еведа, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на них. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведа, говорил: «Кто Авимелех и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иеровоала и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихема, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ этот в руки мои, я прогнал бы Авимелеха. И сказано было Авимелеху: умножь войско свое и выходи. Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Иведа, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправил послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Иведа, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобой, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восходе солнца, встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Поутру Гаал, сын Еведа, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Мианним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, которым ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли об этом Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на три отряда и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Селмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собой и нарубил сучьев древесных и положил на плечи свои и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все бывшие в башне Сихемской около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец и осадил Тевец и взял его. Посредине города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. и все злодеяния жителей сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иерваала. Глава 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуа, сын Додо из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и служили Ваалам, и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили, и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином и с домом Ефрема. И весьма тесно было сынам Израилевым. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: «Согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликяне, и моавитяне, и когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы. Делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов, и стали служить только Господу. И не вытерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде, собрались также сыны Израилевы и стали станом в Масифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. Глава 11. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сыном блудницы. От Галаада родился Иефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через некоторое время аммонитяне пошли войной на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Иефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром, и я отступлю». И возвратились послы к Иефаю. Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иефай: Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать: «Позвольте мне пройти землей твоей». Но царь Эдомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, поэтому Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустыней, и миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землей твоей в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Виатце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилю Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Аморея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сепфора, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Ароере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобой, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войной. Господь — судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. «И был на Иефае Дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу это на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа, 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отомщение врагам твоим, аммонитянам». И сказала отцу своему: сделай мне только вот что: отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал: пойди. И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Глава 12. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе». Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мной?» И собрал Иефай всех жителей галаадских, и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан у ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи, Шибалет». А он говорил: «Сибалет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закалывали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Иефай был судьей Израиля 6 лет, и умер Иефай, галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей, и 30 дочерей отпустил он из дома в замужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьей Израиля 7 лет. И умер Есивон, и погребен в Вифлееме. После него был судьей Израиля Елон завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон завулонянин, и погребен в Аиалоне, в земле Завулона. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гилела, пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гилела, пирафонянин, и погребен в Пирафоне, в земле Ефрема, на горе Амалика. Глава 13. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цора, из племени Данова, по имени Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец этот будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божьего, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: «Вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женой своей и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с этой женщиной?»

приготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господнему: как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое? Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне, и сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему: если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам этого. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дана, между Цорой и Эстеолом. Глава 14. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жены». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот трое пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогой. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед этот. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едящего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадку в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсона: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсона перед ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила ее.

а она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсона вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женой своей, принеся с собой козленка, и когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо нее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег их копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять фимнофианина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы там. И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи, и сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Этам и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что это ты сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мной поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень. И веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиной толпу, две толпы, челюстью ослиной убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу и сказал: «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение это. А теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог Емину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту этому Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в дни филистимлян 20 лет. Глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону, и положил их там.
После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра. И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей: если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне, и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и неузнанно носила его. И сказала Далида Самсону: вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же мне теперь, чем связать тебя? Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей: если ты воткешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткацкой колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида 7 кос головы его и прикрепила их к колоде и сказала ему: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткацкую колоду вместе с тканью, и неузнанно сила его. И сказала ему Далида: как же ты говоришь, я люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих, и усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти после того, как они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона из дома темничного, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним».
Отрок так и сделал. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своей, а в другой левой. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся всей силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорой и Эстеолом в гробнице Маноя отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. После Самсона восстал Емагар, сын Енана, и убил из иноплеменников 600 человек, кроме скота, и он спас Израиля. Глава 17. Был некто на горе Ефремовой по имени Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его: «Это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего, чтобы сделать из него истукана и литый кумир. И так отдаю это тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема иудейского, чтобы пожить где случится, и, идя дорогой, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема иудейского и иду пожить где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Глава 18. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных из Цоры и Эстеола, чтобы осмотреть землю и вызнать о ней, и сказали им: «Пойдите, вызнайте о земле». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы узнать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром. Пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижен бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко,
и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились он и пять человек к братьям своим в Цору и Эстаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. Что вы задумались? Не медлите пойти и взять в наследие эту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Эстаола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириаф и Ариме в Иудее, поэтому и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф и Арима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов этих есть ефод, терафим, истукан и литый кумир? Итак, подумайте, что сделать». И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и литый кумир и пошел с народом. Они обратились и пошли и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, Миха и жители домов, соседних с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дановыми и кричали сынам Дановым. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: «Что тебе? Что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город этот находился в долине, что близ Бефрихова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израиля. А прежде название городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан, и Анафан же сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли, и имели у себя истукан, сделанный Михой, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она увела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины, и пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему:
подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете. Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое. Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На пятый день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день. И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины: вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: зайдем в этот город Иевусеев и заночуем в нем. Господин его сказал ему: нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы. И сказал слуге своему: дойдем до одного из этих мест и заночуем в Гиве или в Раме. И пошли, и шли. И закатилось солнце, когда были они у Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером, он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве, жители же места этого были сынами Вениаминовыми. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: старик, куда идешь и откуда ты пришел? Он сказал ему: мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня, и для рабы твоей, и для этого слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка. Старик сказал ему: будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек этот вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком этим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: не бывало и не видано было подобного этому от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Посланным же от себя людям он дал приказание и сказал: так говорите всему Израилю. Бывало ли когда подобное этому? Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите. Глава 20. И вышли все сыны Израилевы,
и собралось всё общество как один человек от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господом в Массифу. И собрались пред Господом начальники всего народа, все колена Израилевы, в собрание народа Божия 400 000 пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: «Скажите, как происходило это зло?» Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: «Я с наложницей моей пришел ночевать в Гиву Вениаминову. И восстали на меня жители Гивы, и окружили из-за меня дом ночью, меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, надругавшись над ней, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ как один человек и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивой: пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, поста от 1000 и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле». И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек, и послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: «Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных этих людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилевых, а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войной против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 000 человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа этого было 700 человек отборных, которые были левшами, и все эти, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 000 человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениаминовыми?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом подле Гивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 000 израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в первый день. И пошли сыны Израилевы, и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениаминовыми, братьями моими?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениаминовым во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 000 обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там, и Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, предстоял пред ним: «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениаминовыми, братьями моими, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы, и пошли сыны Израилевы на сынов Вениаминовых в третий день и стали в боевой порядок перед Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве полем,
и убили до 30 человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают пред нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороге», и сделали так. И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 000 человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениаминовы не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениаминовы увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениаминовым, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадой условным знаком к нападению поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверг израильтян до 30 человек и говорил: «Опять падают они перед нами, как в прежние сражения», тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне. Но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там, окружили Вениамина и преследовали его до Минухи и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениаминовых 18 000 человек, людей сильных. Оставшиеся обратились и побежали к пустыне, к скале Римон, и побили еще израильтяне на дорогах 5 000 человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2 000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 000 человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыню, к скале Римон, 600 человек, и оставались там в каменной горе Римон 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось во всех городах, и все, находившееся на пути города, сожгли огнем. Глава 21. И поклялись израильтяне в Массифе, говоря: «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениаминовым в замужество». И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: «Господи, Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: «Кто не приходил в собрание пред Господом из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господом в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти». И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: «Ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них в отношении жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» И сказали: «Нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в Массифу?» И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 000 человек мужей сильных,
и дали им приказание, говоря: идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом и женщин и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию, а девиц оставляйте в живых. И сделали так. И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениаминовыми, бывшими в скале Римон, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениаминовы к израильтянам, и дали им израильтяне жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского. Но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: «Что нам делать с оставшимися в отношении жен? Ибо истреблены женщины у Вениамина». И сказали: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениаминовым, чтобы не исчезло колено в Израиле. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину». И сказали: «Вот, каждый год бывает праздник Господен в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны». И приказали сынам Вениаминовым и сказали: «Подите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждой жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобой к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жену на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны». Сыны Вениаминовы так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга Руфь. Глава первая. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Элимелех, имя жены его Ноэминь, а имена двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Элимелех, муж Ноэминь, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Русь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим:
Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа. И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Иминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я эту же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопли и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей и возвратилась к народу своему, а Руфь осталась с ней. Но Иминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Но Иминь, видя, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Маррой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноэминью, когда Господь заставил меня страдать? Вседержитель послал мне несчастье». И возвратилась Ноэминь, и с ней сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Глава вторая. У Ноэмини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Русь моавитянка Ноэмини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Ноэминью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Рухи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои.
Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Русь из-за пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Русь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказала Ноэминь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Ноэминь: «Человек этот близок к нам. Он из наших родственников». Русь, моавитянка, сказала свекрови своей: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Ноэминь снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Вооза и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Глава третья. И сказала ей Ноэминь свекровь ее: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, намажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Русь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся, напился и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. Полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз: «Кто ты?» Она сказала: «Я Русь,
раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Воз сказал: благословенна ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра. И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: пусть не знают, что женщина приходила на гумно. И сказал ей: подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, а он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Русь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: что, дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей: эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Глава 4. Воз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему Вооз: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: сядьте здесь. И они сели. И сказал Вооз родственнику: Ноэминь, возвратившаяся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал: я выкупаю. Вооз сказал: когда ты купишь поле у Ноэмини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: купи себе. И снял сапог свой и дал ему. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноэмини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь, моавитянку, жену Махлона, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев.
приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фомарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь.

такое, которое любит тебя, которое для тебя лучше семи сыновей. И взяла Ноэмин дитя это, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Ноэмини родился сын, и нарекли ему имя Овид. Он отец Иессея, отца Давида. И вот род Фареса. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Овида. Овид родил Иессея. Иессей родил Давида. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Первая книга Царств. Глава первая. Был один человек из Рамафаим Цефима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрофянин. У него были две жены. Имя одной — Анна, а имя другой — Финнана. У Финнаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, так как у нее не было детей, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен. Та огорчала ее, а эта плакала и сетовала, и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна». Она отвечала ему: «Вот я». И сказал ей: «Что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и сикера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господнего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и сикера я не пила,
но изливаю душу мою

пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, у Господа Бога Саваофа я испросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его в Силом совершить годичную жертву Господу и обеты свои, и все десятины от земли своей. Анна же не пошла с ним, сказав мужу своему: когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и хлебы, и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними. Отрок же был еще дитя. И привели его перед лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца. И привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала: о, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу. И поклонилась там Господу. Глава 2. И молилась Анна, и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые вынуждены зарабатывать на хлеб, а голодавшие празднуют. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многодетная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, сажая его с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают,
ибо не силой крепок человек. Господь сотрет препирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. И оставили Самуила там пред Господом, и пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии, священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику». Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены этой вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господнего. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господен. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мной? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сжигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Поэтому так говорит Господь, Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет
так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда. И ты будешь видеть незащищенность жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не удалю у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание. Глава третья. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господа было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу: «Самуил, Самуил!» И отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: «Самуил, Самуил». Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господнее. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил». И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, что сыновья его нечестивы и не обуздывал их. И поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра, и встал рано, и отворил двери дома Господнего, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего.
Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господнее. Глава 4. И собрались филистимляне воевать с израильтянами. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан. И сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господнего, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, восседающего на херувимах. А при ковчеге завета Божьего были и два сына Илия, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета Господнего в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господен прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илии, Офни и Финеес, умерли. И побежал один вениаминитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разорвана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илию было тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет.
Невестка его, жена Финеяса, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божьего и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божьего и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авензера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним. Голова Дагона и обе ноги его и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге, осталось только туловище Дагона. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагона до сего дня, а переступают через него. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его, а внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего». И послали, и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали гифяне: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет к нам, в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали, и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева. Пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе. Весьма отяготела рука Божья на них, когда пришел туда ковчег Бога Израилева. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Глава 6. И пробыл ковчег Господен в области филистимской 7 месяцев, и наполнилась земля та мышами. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и заклинателей, и сказали: «Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место?» Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег завета Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских
пять наростов золотых и пять мышей золотых. Ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землёй вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце своё египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господин, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое это зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так. И взяли двух первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одной дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господен и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это, и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. Не порадовались сыны Иехонии среди мужей вефсамистских, что видели ковчег Господа. И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, этим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать: филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе. Глава 7. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израилев к Господу.
И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И сказал Самуил: да не будет этого со мной, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его со всем народом во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: до этого места помог нам Господь. Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Глава 8. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его — Иоиль, а имя второму сыну его — Авия. Они были судьями в Вирсавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до этого дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой.
Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли мази, варили кушанье и пекли хлеб. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Глава 9. Был некто из сынов Вениаминовых, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихорафа, сына Афия, сына некоего вениаминитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саула. И сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собой одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божьему, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу». Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий.
Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть. Вот он впереди тебя. Только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саула и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениамина, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец. Иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня. Я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениаминов, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи перед собой и ешь, ибо к этому времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле, и послали Саулу на кровле, и он спал. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул. И вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Глава 10. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его и поцеловал его и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили,
на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские. И когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Киса. Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал: а у тех кто отец? Поэтому вошло в пословицу: неужели и Саул во пророках? И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту. И сказал дядя Саула ему и слуге его: куда вы ходили? Он сказал: искать ослиц. Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саула: расскажи мне, что сказал вам Самуил. И сказал Саул дяде своему: он объявил нам, что ослицы нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему. И созвал Самуил народ к Господу в Массифу, и сказал сынам Израилевым: так говорит Господь, Бог Израилев: я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Киса. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда. И он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь! И изложил Самуил народу право царства, и написал книгу,
и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Глава 11. И было спустя около месяца, пришел Наас аммонитянин и осадил Иоавис галаадский. И сказали все жители Иоависа Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иоависа: дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова эти вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: что сделал с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иоависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова эти, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господен на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иоависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Иоависа, и они обрадовались. И сказали жители Иоависа Наасу: завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно. На следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их. Но Саул сказал: в этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне. Глава 12. И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами. А я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня пред Господом и перед помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам. И отвечали: ты не обижал нас,
и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал он им: «Свидетель».

вам и отцам вашим. Когда пришёл Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сисары, военачальника ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе, тогда Господь послал Иеровоала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить ему, и слушать гласа его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову к Господу, и пошлет он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете. Глава 13. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30000 колесниц и 6000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности,

0: опасности, потому что народ был стеснён, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гада и Галаада. Саул же находился ещё в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгалу. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: "Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных". И вознёс всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его, но Самуил сказал: "Что ты сделал?" Саул отвечал: "Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я ещё не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение". И сказал Самуил Саулу: "Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом". И встал Самуил, и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. Оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое нападало на них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вефаронской, а третий направился по дороге к границе долины Циваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской.
1: Глава 14. В один день сказал Иоаннафан, сын Саула, слуге, оруженосцу своему: "Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне". А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился на окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иоахафеда, сына Финеяса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший ефод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему: "Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа не трудно спасти через многих или немногих. И отвечал оруженосец: делай все, что на сердце у тебя. Иди куда тебе угодно, вот я с тобой. И сказал Иоаннафан: вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они. И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: взойдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел. И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими. Саул еще говорил священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: сложи руки твои. И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена. Всех людей было с Саулом до 10 тысяч, и битва происходила по всему городу на горе Ефремовой. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул весьма безрассудно заклял народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимлян? И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Аялона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и закалывали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и закалывайте здесь и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своей рукой вола своего и свою овцу ночью, и закалывали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи, Боже Израилев, отчего ты ныне не отвечал рабу твоему? Моя ли в том вина или сына моего Иоаннафана? Господи, Боже Израилев, дай знамение. Если же она в народе твоем Израиле, дай ему освящение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мной и между Иоаннафаном, сыном моим, и кого объявит Господь, тот да умрет». И сказал народ Саулу: «Да не будет так». Но Саул настоял. И бросили жребий между ним и Иоаннафаном, сыном его, и пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Иоаннафан, и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Эдомом, и с Вифором, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, и Иессуи, и Милхисуа. А имена двух дочерей его: имя старшей Мирова, а имя младшей Милхола. Имя же жены Саула Ахинаами, дочь Ахимааца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саула. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновьями Авиила, и была упорная война против филистимлян во все время Саула. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Глава 15. И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и Иерима и истреби все, что у него. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя амаликитян, захватил живого, а народ весь истребил мечом и Иерима умертвил. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил, и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, но оттуда возвратил колесницу и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил по велению Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу Богу твоему». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновала». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Глава 16. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Освятитесь и идите со мной к жертвоприношению». И освятил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно, этот пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саула ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях И когда придёт на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: Найдите мне человека хорошо играющего и приведите его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: Вот я видел у Иессея вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иессею и сказал: Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Саула? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сыном Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессей, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессея пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиаф, 2-й за ним Аминадав и 3-й Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси 1000 начальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому. И говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный?» И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид: «Нет, но хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращей и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шаараимской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саула. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожжу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мирова. Я дам ее тебе в жены, только будь у меня храбрым и веди войны Господние». Ибо Саул думал: пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя? А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была замуж за Адриэла из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: через другую ты породнишься ныне со мной. И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя. И передали слуги Саула в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный. И донесли Саулу слуги его и сказали: вот что говорит Давид. И сказал Саул: так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме 100 края обрезаний филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид края обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, замуж. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом и весь Израиль любит его, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Саула, и весьма прославилось имя его. Глава 19. И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет. И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова эти, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его: если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит. И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мелхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе в Раме. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сонмом пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Разгневавшись, Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул во пророках? Глава 20. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоанафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я перед отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоанафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих». И потому говорит сам в себе: «Пусть не знает о том Иоанафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мной и смертью». И сказал Иоанафан Давиду: «Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоанафану: «Вот завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там ежегодное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему. А если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господен с тобой. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоанафан: «Никак не будет этого с тобой. Ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобой, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоанафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоанафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоанафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев! Я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими. Пусть то и то сделает Господь с Иоанафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобой, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господнюю. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято, поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди найди стрелы. И если я скажу отроку: вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мной и тобой вовеки». И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у стены, и Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось пустым. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось пустым. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессея не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе семейное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессея на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессея будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде, и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним, и сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Глава 21. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один, и никого нет с тобой?»

времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик Идумей, начальник пастухов Саула. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного. Дай мне его». И дал ему. И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое перед ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, кидался на руки свои и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Глава 22. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душой. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавитскому. И жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иуды». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел обо мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик Идумей, стоявший со слугами Саула, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлеба и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя,
и исполнитель по

велений твоих и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого. И сказал царь: ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего. И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Даику: ступай ты и умертви священников. И пошел Даик Идумей, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: я знал в тот день, когда там был Даик Идумей, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением. Глава 23. И известили Давида, говоря: вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Мы попадем в плен к филистимлянам. Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Кииль, то принес с собой и ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: принеси ефод, Господин. И сказал Давид: Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь: придет. И сказал Давид: предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать душу его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе,
и Саул, отец мой, знает это. И заключили они между собой завет перед лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они, и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале, и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул, и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Поэтому и назвали это место села Гамахликов. Глава 24. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Энгадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после этого больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господнему, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». И удержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саулу, говоря: «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобой, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Как говорит древняя притча: «От беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе». Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохой? Господь да будет судьей и рассудит между мной и тобой.
Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова эти к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой, и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Глава 25. И умер Самуил. И собрались все израильтяне и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет на кормиле овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давида и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И вскочил Навал и отвечал слугам Давида и сказал: «Кто такой Давид и кто такой сын Иессея? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и вино мое и мясо, приготовленное мной для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова эти. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо, а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградой и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи них. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему.
он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощой. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою, и окажешь милость ей». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давида к Авигее, накормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделала с его женой. И Ахинааму из Изреэля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давида, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Глава 26. Пришли Зифеи с юга к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню.
и послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел из Кииля. И встал Давид тайно и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Нира, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху, Хетту и Авессе, сыну Саруии, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мной к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я пойду с тобой». И пришел Давид с Авессой к людям Саула ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авессе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господнего, останется ненаказанным?» И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авениру, сыну Нира, говоря: «Отвечай, Авенир». И отвечал Авенир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего помазанника Господнего. Посмотри, где копье царя и сосуд с водой, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если господин возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». И сказал Саул: «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя. Пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господнего. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да покроет он меня, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе,
сам и люди его, каждый с семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобой?» Тогда дал ему Анхус Сикелаг, поэтому Сикелаг и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян и герзиян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудею, и на полуденную страну Иерахмиел, и на полуденную страну Кинею». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхус Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю, и будет слугой моим вовек». Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Сонаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аендоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и 2 человека с ним, и пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывесть тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, скажи, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня.
отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господнего и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыновья твои будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего, и подвергла жизнь свою опасности, и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь, прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина, и он послушался голоса их, и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки. И предложила Саулу и слугам его, и они поели и встали, и ушли в ту же ночь. Глава 29. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изреэле. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до этого дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами этих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобой, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Изреэль. Глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеха: «Принеси мне ефод».
и принес Авиафар ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водой, и дали ему часть связки смоков и 2 связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид, «Чей ты и откуда ты?» И сказал он, «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Кирети и в область Иуды, и в полуденную часть Халева, а Секелак сожгли огнем». И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». Давид поклялся ему, и он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И напал на них, и поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. И пришел Давид к тем 200 людям, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли, пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле, они не хуже нас». Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должен разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным друзьям своим, говоря, «Вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господних». Тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и в Виатире, и в Гефоре, и в Араере, и в Амаде, и в Шифмофе, и в Эстемоа, и в Гефе, в Кинане, в Софене, в Фимафе, и в Рахале, и в городах Иерахмиельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам, и люди его. Глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуй, и догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Анафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мной». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним». Так умер в тот день Саул и 3 сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе.
Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить об этом в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула, и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Вторая книга Царств. Глава 1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня, вот на 3-й день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Ионафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. Я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я царский венец, бывший на голове его, и браслет, бывший на руке его, и принес их к господину моему сюда». Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их. Также и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господнего?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал ему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: «Я убил помазанника Господнего». И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана этой плачевной песней, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как будто не был он помазан елеем.
без крови раненых, без стука сильных лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Глава вторая. После этого Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид, и обе жены его, Ахинаама, изреилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, помазаннику Господнему, и погребли его и Иоаннафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собой». Но Авенир, сын Нира, начальник войска Саула, взял Иевосфея, сына Саула, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саула, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Нира, и слуги Иевосфея, сына Саула, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруии, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют перед нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениаминитян со стороны Иевосфея, сына Саула, и 12 слуг Давида. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хилкав Хацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруии: Иоав, Иавесса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему? И где это бывает? Возвратись к брату твоему Иоаву». Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот.
копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Гиаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениаминитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубой, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниной всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и недоставало из слуг Давида 19 человек и Асаила. Слуги же Давида поразили вениаминитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его в гробнице отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Глава 3. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы Изреилитянки, а второй сын его — Далуиа от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы. Пятый — Сафатия, сын Авиталы. Шестой — Иефираам от Эглы, жены Давида. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Сауловым и домом Давидовым, то Авенир поддерживал дом Саулов. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Аия, и вошел к ней Авенир. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему в этот день, отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудой от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля, и еще сказать: «Заключи союз со мной, и рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобой. Только прошу тебя об одном, именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Милхолу, дочь Саула, когда придешь увидеться со мной». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саула, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 края обрезаний филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаиша. Пошел с ней и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад», и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами.
Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукой раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его. Тоже говорил Авенир и вениаминитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь

много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушёл с миром. Когда Иоав и всё войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали: приходил Авенир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушёл с миром. И пришёл Иоав к царю и сказал: что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушёл? Ты знаешь Авенира, сына Нира. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой и разведать всё, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодца Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвёл его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал: не винен я и царство мое вовек перед Господом в крови Авенира сына Нира. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого или прокаженного или опирающегося на посох или падающего от меча или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день, но Давид поклялся, говоря: то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нира. И сказал царь слугам своим: знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруии, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Глава четвертая. И услышал Иевосфей, сын Саула, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саула, два было предводителя войска. Имя одного — Баана, и имя другого — Рехав, сыновья Римона, Бейрофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бейров причислялся к Вениамину. И убежали бейрофяне в Гиффаим и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саула, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изреэля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Риммона, Бейрофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень. А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал и уснул, и Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей в спальной комнате своей, и они поразили его и умертвили его и отрубили голову его и взяли голову его с собой и шли пустынной дорогой всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отомстил за господина моего царя Саулу, врагу твоему и потомству его. И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, —

сыновьям Римона Биерафянина и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул и Ионафан, и того, кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и погребли в гробнице Авенира в Хевроне. Глава 5. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал он 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудой 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудой. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов. И сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Поэтому и говорится: «Слепой и хромой не войдет в дом Господен». И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус и Саваф, и Нафан и Соломон, и Ивиар, и Илисуа, и Нафек, и Иофия, и Илисама, и Элидаи, и Элифалев, Самае, Иосивав, Нафан, Галамаан, Иваар, Фиисус, Елифалав, Нагев, Нафек, Ианафан, Леосамис, Ваалимав и Елифаав. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид: «Господь разнес врагов моих передо мной, как разносит вода. Поэтому и месту тому дано имя Ваал-Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их и велел сжечь их в огне. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа: «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И он отвечал ему: «Не выходи навстречу им, а зайди им с тыла и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобой,
чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 000. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом Господним. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахона, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место это и доныне называется «Поражение Озы». И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господнему?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божьего», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид плясал изо всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, от Дана даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по 1 хлебу и по куску жареного мяса, и по 1 лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и приветствовала его, и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» И сказал Давид Милхоле: «Пред Господом плясать буду. И благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господнего Израиля. Пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Саула, не было детей до дня смерти ее. Глава 7. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь:
Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сегодня, но странствовал в шатре и в скинии? Где я не ходил со всеми сынами Израилевыми? Говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим. И престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи мой, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о будущем дома раба твоего. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, которое ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд перед лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно перед лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным, чтобы быть ему пред Тобой вовеки. Глава 8. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефек-Гаамма из рук филистимлян, и поразил маавитян и смирил их веревкой, положив их на землю. И отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделали с маавитяне у Давида рабами, платящими дань.
и поразил Давид Адраазара, сына Рехова, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Евфрат. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь к Адраазару, царю Суфскому. Но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. Их взял потом Сусаким, царь египетский, во время нашествия своего на Иерусалим в дни Равоама, сына Соломона. А в Бефе и в Берофе, городах Адраазара, взял царь Давид весьма много меди, из которой Соломон устроил медное море и столбы, и умывальницы, и все сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев, и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адраазара, сына Рехова, царя Суфского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все Идумеи были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруии, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сераия писцом, и Ванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида первыми при дворе. Глава 9. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана». В доме Сауловом был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю: «Есть сын Ионафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиэля, в Ладеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэля, из Ладевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саула, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился царю. И сказал Давид: «Мемфивосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы
было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давида в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Анону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Анон слуг Давида и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы, 20 000 пеших у царя Амаликитского Маахи, 1000 человек, и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых, и вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно на поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав в народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекой Халамаком, и пришли они к Еламу, а Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им, а сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хетта». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею.
Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала с беременной и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хетта». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женой? Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Поэтому, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия Хетт. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иераваала? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хетт также поражен и умер». И пошел посланный от Иоава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иераваала? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам на поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хетт». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда этого. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделала с его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота,
а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое пред очами его? Урию Хетта ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег мной и взял жену Урии Хетта, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давида боялись донести ему, что умер младенец, ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. И понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил». И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею. И она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидиа по слову Господа. Иоав воевал против Равы Аммонитской и почти взял царский город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Раву и овладел водой города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его,
а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Глава 13. И было после того. У Авессалома, сына Давида, была сестра красивая по имени Фомай, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомари, сестры своей. Ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Но у Амнона был друг по имени Иоанадав, сын Самая, брата Давида, и Иоанадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царя? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фомарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Иоанадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: «Пусть придет Фомарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фомаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила перед глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила перед ним. Но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди, и сказал Амнон Фомари: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фомарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди ложись со мной, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фомарь сказала ему: «Нет, брат, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мной». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за ней». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы, и вывел ее слуга вон и запер за ней дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался, но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенцем его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через 2 года была стрижка овец у Авессалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских.
И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижка овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом. Но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его. Не бойтесь, это я приказываю вам. Будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще в пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давида, сказал: «Пусть не думает господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер один только Амнон». И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел: вот много народа идет по дороге по скату горы. И пришел страж и возвестил царю и сказал: «Я видел людей на дороге Аронской на скате горы». Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали, и сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Эмиуда, царю Гессурскому, в землю Хамаахатскую. И плакал царь Давида сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруии, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда умную женщину и сказал ей: «Притворись плачущей, и надень одежду печали, и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшей по умершим. И пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фекоитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь, помоги». И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я давно вдова, муж мой умер. И у рабы твоей было 2 сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата своего. Мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина фекоитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю».
И сказала женщина: позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю. Он сказал: говори. И сказала женщина: почему ты так мыслишь против народа Божьего? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божьего. И сказала раба твоя: да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою. И отвечал царь и сказал женщине: не скрой от меня, о чем я спрошу тебя. И сказала женщина: говори, господин мой царь. И сказал царь: не рука ли Иоава во всем этом с тобой? И отвечала женщина и сказала: да живет душа твоя, господин мой царь. Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчей дать делу такой вид: раб твой Иоав научил меня. Но господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. И сказал царь Иоаву: вот я сделал по слову твоему. Пойди же возврати отрока Авессалома. Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: теперь знает раб твой, что обрел благоволение перед очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего. И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая и сделалась женою Раваама, сына Соломона, и родила ему Авию. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем. И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И пришли слуги Иоава к нему, разодрав одежды свои, и сказали: слуги Авессалома выжгли участок твой огнем. И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: зачем слуги твои выжгли мой участок огнем? И сказал Авессалом Иоаву: вот я посылал за тобой, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома. Глава 15. После этого Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: из какого города ты? И когда тот отвечал: из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авессалом:
Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилева, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давида, из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось в сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Беф-Мирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все филефеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда случится, возвратись и возврати братьев своих с собой. Да сотворит Господь милость и истину с тобой». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мной». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне. Вот и Садок, священник, и все левиты с ним несли ковчег завета Божьего из Вефары и поставили ковчег Божий, а Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоанафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. И вот я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи Боже мой, разрушь совет Ахитофела».
Когда Давид взошёл на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идёт Хусий, архитянин, друг Давида. Одежда на нём была разодрана и прах на голове его. И сказал ему Давид: "Если ты пойдёшь со мной, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, прошли мимо братья твои, и царь, отец твой прошёл, и ныне я раб

Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парой навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал царь Сиве: «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословия его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруии, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыновья Саруии? Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем более сын вениаминитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по склону горы, со стороны его шел и злословил, и бросал в сторону его камнями и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий, архитянин, друг Давида, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то усердие твое к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусия Авессалому: «Нет, я пойду вслед того, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И притом, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобой». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома. Глава 17. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 000 человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия, архитянина, послушаем, что он скажет».
И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом

говоря, вот что говорит Ахитофел. Сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты. И сказал Хусей Авесалому: нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И продолжал Хусей: ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведицы в поле, у которой отняли детей, и как вепрь свирепый на поле, и отец твой человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них, и услышат и скажут: было поражение людей, последовавших за Авесаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Поэтому я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него. И тогда мы пойдем против него в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю. И не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль: совет Хусея архитянина лучше совета Ахитофела. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хусей Садоку и Авиафару священникам: так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рагель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодца покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: где Ахимаас и Иоаннафан? И сказала им женщина: они перешли вброд реку. И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодца, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел. И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробнице отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сыном одного человека по имени Иефер из Изреэля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруии, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила из Ладавар, и Верзелий, галаадитянин из Раглима, принесли 10 приготовленных постелей, 10 блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Глава 18. И осмотрел Давид людей, бывших с ним,
и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авесса, сына Саруии, брата Иоава, третью часть под предводительством Эфея Гифянина, и сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авессе и Эфею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день, поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил в тот день народу больше, чем истребил меч. И встретился Авессалом с рабами Давида. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел. Почему же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе, и Эфею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». Если бы я поступил иначе с опасностью для жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобой», и взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубой, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». И назвал памятник своим именем. И называется он «Памятник Авессалома» до сего дня. Ахимаас, сын Садока, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садока, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между 2 воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал:
Я вижу походку первого похожую на походку Ахимааса сына Садока. И сказал царь: это человек хороший и идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю: мир. И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимаас: я видел большое волнение, когда раб царя Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь: отойди, стань здесь. Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий вслед за ним. И сказал Хусий царю: добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий: да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой. Глава 19. И сказали Иоаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой». И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь, и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя к воротам. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь Давид избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли этой, из царства своего, от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И эти слова всего Израиля дошли до царя. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амиссаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: возвратись ты и все слуги твои. И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениаминитянин из Бахурима,
и пошёл с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из Вениамина

Филистимлян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими. И перешли они Иордан пред лицом царя, и приготовили для царя переправу через Иордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал на лицо свое перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем. Ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авесса, сын Саруии, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господнего?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыновья Саруии, что вы делаете с ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саула, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не обрезывал ногтей, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мной?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти перед господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едящими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий, галаадитянин, пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: «Иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Отличу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзелия, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам. И весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского.
И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: зачем братья наши мужи иудины похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан? И отвечали все мужи иудины израильтянам: затем, что царь ближний нам. И из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? Или от податей освободил он нас? И отвечали израильтяне мужам иудиным и сказали: мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Мы первенец, а не вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей иудиных было сильнее, нежели слово израильтян. Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениаминитянин. Он затрубил трубой и сказал: нет нам части в Давиде и нет нам доли в сыне Иессея. Все по шатрам своим израильтяне. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда. И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И вышли за ним люди Иоава, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амисаем и говорил: тот, кто предан Иоаву, и кто за Давида, пусть идет за Иоавом. Амисай же мертвый лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросил на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим. И все жители городов собирались и шли за ним. И пришли, и осадили его в Авеле Бефмаахе. И насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте! Скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав. И сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал я. Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело.
остались ли такие, которые положили прибыть верными израильтянами? Пусть спросят в Вавиле, остались ли. Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господнее? И отвечал Иоав и сказал: да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города. И сказала женщина Иоаву: вот голова его будет тебе брошена со стены. И пошла женщина по всему народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы отсекли голову Савею, сыну Бихри. И отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Ванея, сын Иодая, над хилифеями и над филифеями, Адорам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деяписателем, Суса песцом, Садок и Авиафар священниками. Также и Ира, и аритянин был священником у Давида. Глава 21. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: это из-за Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаваонитян. Тогда царь призвал гаваонитян и говорил с ними. Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаваонитянам: что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господнее? И сказали ему гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их на солнце пред Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Ионафана, сына Саула, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Саула. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Аия, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Меровы, дочери Саула, которых она родила Адриэлу, сыну Верзелия из Михолы. И отдал их в руки гаваонитян, и они повесили их на солнце на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Аия, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Аия, наложница Саула, и истлели они. И взял их Дан, сын Иои, из потомков исполинов. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами,
когда убили филистимляне Саула на Гилбуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных на солнце. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, и кости повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в Целе, в гробнице Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страной после того. И началась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруии, и спас Давида Авесса, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давида поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягаре Аргима Вифлеемского, Голиафа Гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давида. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась, поколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего.
но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня.

бо он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своих унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устраивает мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силой для войны и низлагаешь передо мной восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего. Господу, но Он не внемлет их. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники льстят мне, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессея, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иакова и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил ко мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мной, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукой, но кто касается его, вооружается железом или древком копья, и огнем сжигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаминитянин, главный из трех.
он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они насмешками вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. Трое этих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Ад-Далам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью для собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Иавесса, брат Иоава, сын Саруии, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рву в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся, и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Вот имена сильных царя Давида: Асаил, брат Иоава, в числе 30, Елханан, сын Додо, из Вифлеема, Шамма, харадитянин, Елика, харадитянин, Херец, палтитянин, Ира, сын Икеша, фикаитянин, Евиезер, анафафянин, Мебунай, хушатянин, Цалмон, ахахитянин, Магарай, нетофафянин, Хелев, сын Бааны, нетофафянин, Иттай, сын Рибая, из Гивы сынов Вениаминовых, Ванея, пирофанянин, Иддай из Нахлегааша, Авиалбон – арбатитянин, Азмавет – бархумитянин, Елеяхба – шалбанянин из сыновей Ешена и Анафан, Шама – гараритянин, Ахиам – сын Шарара – араритянин, Елифелет – сын Ахазбая, сына Магахати, Елиам – сын Ахитофела – геланянин, Хецрай – кармелитянин, Парай – арбитянин, Игал – сын Нафана из Цобы, Бани – гадитянин, Целек – аммонитянин, Нахарай – беротянин, оруженосец Иоава, сына Саруии, Ира – итритянин, Гареб – итритянин, Урия – хет. Всех 37. Глава 24.
гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он Давида против них сказать: «Пойди и исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым и Иудиным от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя к Иоаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иазеру. И пришли в Галаад и в землю Тахтим-Хадши. И пришли в Дан-Яан и обошли Сидон. И пришли к укреплению Тира и во все города Хивиян и Хананиян. И вышли на юг Иудеи в Версавию. И обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 000 мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 000. И вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, 3 наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень. Но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И началась язва в народе, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 000 человек. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Иевусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я, пастырь, поступил беззаконно. А эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусиянина». И пошел Давид по слову Гада, пророка, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь, Бог твой,
да будет милостив к тебе. Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Третья книга Царств. Глава первая. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивую девицу во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруии, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок и Ванея, сын Иодая, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давида не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Зохелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя со всеми иудеями, служившими у царя. Пророка же Нафана, и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Вирсавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифы, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, о рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобой и дополню слова твои». Вирсавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, сунамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Вирсавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара,
и военачальника Иоава, Сара,

царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли, и сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты: Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, Иванею, сына Иодая, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не произошло ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она, и стала пред царем. И клялся царь, и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: «Да живет господин мой, царь Давид, вовеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока, и пророка Нафана, и Ванею, сына Иодая». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок, священник, и Нафан, пророк, в царя над Израилем. И затрубите трубой, и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодая, царю, и сказал: «Аминь. Да скажет так Господь, Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок, священник, и Нафан, пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилефеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок, священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубой, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть, а Иоав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего это шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш, царь Давид, поставил Соломона царем

И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев. И они посадили его на мула царского, и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе. И оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем. И сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за рога жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел, и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его и заповеди его, и определения его и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Сруии, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нира, и Амиссаем, сыном Иефера, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время пира, обогрев кровью бранной пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениаминитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови, в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом.
Время царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори с царем Соломоном, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу сунамитянку в жены». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе с царем». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед ней и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку, Адонии, брату твоему, в жены». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку, для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруии, военачальник, друг». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон Ванею, сына Иодая, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господнего, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава. Так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в скинию Господнюю, и ухватился за рога жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господнюю, и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодая, говоря: «Пойди, умертви его и похорони его». И пришел Ванея в скинию Господнюю и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего».
Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нира, военачальника Израильского, и Амисая, сына Иефера, военачальника Иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его да будет мир навеки от Господа. И пошел Ванея, сын Иодая, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодая, вместо него над войском. Управление же царством было в Иерусалиме, а Садока священника поставил царь первосвященником вместо Авиафара. И, послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебя, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Почему же ты не соблюл приказания, которое я дал тебе перед Господом с клятвой?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванея, сыну Иодая, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Глава 3. Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господнего, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобой в истине и правде и с искренним сердцем пред тобой, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый и не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло.
ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил это и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. И пробудился Соломон. И вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал перед жертвенником, перед ковчегом завета Господнего, и принес все сожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь. И стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить суд. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, деописатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники,
Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макате и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Бефханане, Бен-Хесед в Арюбофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер, Бен-Авинадав над всем Нафавдором, Тафафь, дочь Соломона, была его женой, Ваана, сын Ахилуда, в Ваанахе, и Мегиддо, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Изреэля, от Бефсана до Абелмехола и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском, у него были селения Иаира, сына Манасии, что в Галааде, у него также область Аргов, что в Васане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме, Ахимаас в земле Нефалимовой. Он взял себе в жены Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Ассировой и в Баалофе. Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой. Шимей, сын Элы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставником в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрат до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стоил для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, Израхитянина, и Эмана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревьях, от кедра, что на Ливане, да из сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона. От всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава 5.
И послал Хирам царь Тирский слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревьях кедровых и деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 тысячах человек. И посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. А Данирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломона и работники Хирама, и гивлетяне, и приготовляли деревья и камни для строения дома 3 года. Глава 6. 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был в 60 локтей, шириной в 20 и высотой в 30 локтей. И притвор перед храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средний шириной в 6 локтей, а третий шириной в 7 локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты высотой в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему:
Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля. И построил Соломон храм и кончил его. И обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камни не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господнего. И давир был длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей и высотой в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который перед давиром, обложил золотом. И сделал в давире 2 херувимов из масличного дерева высотой в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов посреди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в давир сделал двери из масличного дерева с 5-угольными косяками. На 2 половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные, и 2 двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, в месяц 2-й, положил он основание храму Господа, а на 11-м году, в месяце Бул, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей, а высотой в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И настлан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные,
и окно против окна в три ряда. И притвор из столбов сделан он длиной в 50 локтей, шириной в 30 локтей, и перед ними крыльцо и столбы, и порог перед ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил. Притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора, был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилой с внутренней и наружной стороны от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесанных камней и одним рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он два медных столба, каждый в 18 локтей высотой, и шнурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей высоты в одном венце и 5 локтей высоты в другом венце. Сетки плетеной работы и шнурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, высотой в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав, длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя высота. И вот устройство подстав. У них стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и волов, развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашей, подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в 1,5 локтя, и при отверстии его изваяние.
но боковые стенки четырехугольные, не круглые. Под стенками было четыре колеса и оси колес в подставах. Высота каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их и ободья их и спицы их и ступицы их все было литое. Четыре выступа на четырех углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение 1,5 локтя высоты. И наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с ней массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя, каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на юго-восточной стороне. И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши, и кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господнего: 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав и 10 умывальниц на подставах. 1 море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все эти вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлеб и предложения, и светильники 5 по правую сторону и 5 по левую сторону перед задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи отдал в сокровищнице храма Господнего. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господнего из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаним, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господен и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить из-за множества их. И внесли священники ковчег завета Господнего на место его, в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давидом, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня.
В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господа наполнила храм Господен. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил: с того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени моего, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, и поднял руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему. Что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукой твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав: не прекратится у тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мной. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее этот храм, который я построил имени твоему. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которые раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, о котором ты сказал: мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте этом. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм этот, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобой, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в этом храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо
и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобой. И когда помолятся на месте этом и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь? Неприятель ли будет теснить его в земле его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму этому, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобой, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой, и все проступки его, которые он сделал пред тобой, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они — твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут уши твои и очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все это моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господнего, руки же его были распростерты к небу, и, стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь Бог, который дал покою народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, который он изрек через раба своего Моисея.
Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал о

И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 000 крупного скота и 120 000 мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там все сожжения и хлебные приношения, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал, чтобы вместить все сожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим, и ели, и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма 7 дней, и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ. И благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему, Израилю. Глава 9. После того, как Соломон кончил строение храма Господнего и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Сделал все по молитве твоей. Я освятил этот храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы, сыновья ваши, отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так с сей землей и с этим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все это бедствие». По окончании 20 лет, в которые Соломон построил 2 дома, дом Господен и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону деревья кедровые, деревья кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господен и дом свой, и Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидда, и Газар. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газар и сжег его огнем, и хананеев, живших в городе, побил и отдал его в приданое дочери своей, жене Соломона. И построил Соломон Газар и Нижний Бефарон, и Ваалав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что

Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от амореев, хеттов, ферезеев, хананеев, евеев и евусеев и гергесеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные приставники над работами Соломона. Управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараона перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милла. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом, и окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Илафе, на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных, корабельщиков, знающих море, с подданными Соломона. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону. Глава 10. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и вполовину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны эти слуги твои, которые всегда предстоят перед тобой и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота, и великое множество благовоний, и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирама, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господнего и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. Вес золота, которое прибывало к Соломону каждый год, составлял
666 талантов золота. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Верх престола сзади был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного этому не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсисский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсисский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость, и обезьян и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесницы всадников. У него было 1400 колесниц и 12 000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простым камням, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, растущим на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их в Куве за деньги. Колесница из Египта, получаема и доставляема, была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хеттским и царям арамейским. Глава 11. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараона, моавитянок, аммонитянок, идумеек, сидонянок, хитиянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. В старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И сделал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то,
что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера, Идумея, из царского идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее. Тогда этот Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеев, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана, и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Адер вошел к фараону, и он дал ему дом, и назначил ему содержание, и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жены сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараона. И жил Генуват в доме фараона вместе с сыновьями фараона. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И возвратился Адер в землю свою. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Элиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара. И пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иеровоам, сын Навата, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, чинил повреждения в городе Давида, отца своего. И Иеровоам был человеком мужественным. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только 2. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых».
это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамусу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен. А сыну его дам 1 колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобой и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля, и смирю я род Давидов за это, но не на все дни. Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломона. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его, описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Равоам. Глава 12. И пошел Равоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Навата, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Равоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Равоам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать этому народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на этот день будешь слугой народу этому и услужишь ему, и удовлетворишь их, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег советом старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу этому, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас, так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Иеровоам и весь народ пришли к Равоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на 3-й день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег советом старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой
наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, селомлянина, и Иеровоаму, сыну Навата. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Роваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Роваам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 000 отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Роваму, сыну Соломона. И было слово Божье к Самею, человеку Божьему, и сказано: «Скажи Роваму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всему дому Иудиному и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господа, и пошли назад по слову Господнему. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову, если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к государю своему, к Роваму, царю Иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Роваму, царю Иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господен. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, которые он сделал в Вифиле, в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Глава 13.
И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господнему в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господнее и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божьего, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе, и жертвенник распался, и пепел с жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иеровоам человеку Божьему: «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божьему: «Зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел». И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел. И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: «Оседлайте мне осла». И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божьим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот: «Я». И сказал ему: «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал: «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в этом месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел». И сказал он ему: «И я пророк такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: «Врати его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему, и тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господнее было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божьему, пришедшему из Иудеи, и сказал: «Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев, и умертвил его. И лежало тело его брошенное на дороге, осел же
стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоявшего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему». И сказал сыновьям своим: «Оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божьего и положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем: «Увы, брат мой!» После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господнему произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Глава 14. В то время заболел Авия, сын Иеровоама, и сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем этого народа. И возьми с собой для человека Божьего 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей. Она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоама. Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму: так говорит Господь Бог Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама домочащегося к стене заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор, дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные». Так Господь сказал. «Встань и иди в дом твой. И как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. И оплачут его все израильтяне, и похоронят его,
ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоама в тот день. И что? Даже теперь и поразит

сидит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию, пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоама было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Роваам, сын Соломона, царствовал в Иудее. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И делал Иуда неугодное пред очами Господа. И раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты, и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского и золотые щиты, которые взял Давид от рабов Адраазара, царя Суфского, и внес в Иерусалим. Все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Роваам вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господен, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочее о Роваме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Роваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Роваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама Аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 15. В 18-й год царствования Иеровоама, сына Навата, Авия воцарился над иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь, Бог его, дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хеттом. И война была между Роваамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авией и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него.
В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукана Старты. И изрубил Аса истукана ее и сжег у потока Кедрон. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господен вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господнего и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хизиона, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мной и между тобой, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Ваасой, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Винодад царя Асу, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел-Бефмааху, и весь Киннеров, всю землю Нефалимову. Услышав о сём, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и деревья, которые Вааса употреблял для строения. И выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иеровоама, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахара, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоама, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силомлянина. За грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. В 3-й год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Глава 16. И было слово Господа к Иую, сыну Анания, о Ваасе:
за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля. Ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Вааса и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Навата. Кто умрет у Вааса в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Вааса, все, что он сделал, и подвиги его, описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Анания, уже было сказано слово Господнее о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом в Фирце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя, пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа, Бога Израилева, своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Замврий и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника, над Израилем в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб. За свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафа, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафа. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра. И застроил гору, и назвал построенный им город Самарией по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Навата, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав,
сын его вместо него. Ахав, сын Амврия, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Навата. Он взял себе в жены Иезавель, дочь Евфаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И устроил Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева, и погубил душу свою. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем сыне своем Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Глава 17. И сказал Илия, пророк, фесвитянин, один из жителей Галаадских, Ахаву: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господнее: «Пойди отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока Хараф, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господнему, пошел и остался у потока Хараф, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господа: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она, и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его из рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу, и сказал: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком, трижды он воззвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока этого в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока этого в него.
и он ожил. И взял Илия отрока и повел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив».

и призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илия здесь, он убьет меня. И сказал Илия: жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Ваала и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господен, а пророков Ваала 450 человек и 400 пророков дубравных. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо, пусть будет так». И сказал Илия пророкам Ваала: «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас». Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались,

0: до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илия, фесвитянин, пророком Ваала: «Теперь отойдите, чтобы и я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господен. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: «Так Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесжигаемую жертву и на дрова». И сделали так. Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и воззвал к небу и сказал: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают в этот день люди эти, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Ваала, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между колен своих, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел сильный дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господняя. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля. Глава 19. И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Если ты Илия, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь и пей». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господен во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хариф. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Услышав это, Илия закрыл лицо свое милотью своей и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мою душу ищут, чтоб отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, а Иуя, сына Намесии, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафата, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаила, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуя, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафата, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илией, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял 2 пары валов и заколол их, и, зажегши упряжь валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илией и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое
1: твое? И опять пришли послы и сказали: так говорит Винодад, я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли. И созвал царь Израильский всех старейшин земли и сказал: замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими и серебром моим и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ: не слушай и не соглашайся. И сказал он послам Винодада: скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать. И пошли послы, и принесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною. И отвечал царь Израильский и сказал: скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: осаждайте город. И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю Израильскому, и сказал: так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот, я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. И сказал Ахав: через кого? Он сказал: так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахав: кто начнет сражение? Он сказал: ты. Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: если за миром вышли они, то схватите их живыми, и если на войну вышли, также схватите их живыми. Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирийцы, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся на коне с всадниками. И вышел царь Израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сирийцев. И подошел пророк к царю Израильскому и сказал ему: пойди укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя. Слуги царя сирийского сказали ему: Бог их есть Бог гор, а не Бог долин. Поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей каждого с места его, и вместо них поставь области начальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их. И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сирийцев и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольших стада коз, ассирийцы наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирийцы говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сирийцев в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. Авинадад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева — цари милостивые. Позволь нам возложить вретища на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди эти приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господнего, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал перед царем на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь Израильский: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: „Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мной, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа“. И отправился царь Израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Глава 21. И было после этих происшествий: у Навуфея, израилитянина в Изреэле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник. Из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, и, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею Изреилитянину и сказал ему: отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал: «Не отдам тебе виноградника моего наследства отцов моих». И сказала ему Иезавель, жена его: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея Изреилитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: ты хулил Бога и царя. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так, как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали против него эти недобрые люди перед народом, и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя». И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея Изреилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей Изреилитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище. А потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея Изреилитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему: так говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии: «Нашел ты меня, враг мой?» Он сказал: «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иероваама, сына Навата, и с домом Ваасы, сына Ахии, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Также и о Изавели сказал Господь: псы съедят Иезавель за стеной Изреэля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова эти, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господа к Илии фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». Глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. И сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им: «Идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господнего, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иимвлая». И сказал Иосафат: «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иимвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога и сказал: «Так говорит Господь, этими избадешь сирийцев до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Не так. Не я, а выслушай слово Господа. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: «Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе, И выступил один дух, стал перед лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех этих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел дух Господен, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамоту Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сирийцев, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывались блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил, и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остаток блудников, которые остались во дни отца его Аса, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Царь Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Эцион-Гавере. Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем в Самарии 2 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа, Бога Израилева, всем тем, что делал отец его. Конец книги. Книги Ветхого Завета. 4-я книга Царств. Глава 1. И отложился Муав от Израиля по смерти Ахава. Охозия же упал через решетку окна горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виэльзебула, божества Акаронского, выздоровлю ли я от этой болезни?» И пошли они спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виэльзебула, божество Аккаронское?» «За это так, — говорит Господь, — с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия и сказал им. И возвратились к Охозии посланные, и он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виэльзебула, божество Аккаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова эти?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия Фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся и пришел пятидесятник третий, и пал на колени свои перед Илией, и умолял его и говорил ему: «Человек Божий, Да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих, этих 50 перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил 2 пятидесятников прежних с их 50-ками. Но теперь да не будет презренна душа моя пред очами твоими. И сказал ангел Господин Илии: пойди с ним, не бойся его. И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И умер он по слову Господнему, которое изрек Илия. И воцарился Иорам, брат Охозии, вместо него, во второй год Иорам, сына Иосафата, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Охозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Глава вторая. В то время как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль. И вышли сыновья пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главой твоей? Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыновья пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главой твоей? Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сыновей пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия мелодь свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на 2 части. И поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей, и увидели его сыновья пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисея». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: «Вот, есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господен и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу, и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь: Я сделал воду эту здоровой, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Глава 3. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Месса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому 100 000 овец и 100 000 неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам, и пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду. Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какой дорогой идти нам?» Он сказал: «Дорогой пустыни Эдомской». И пошел царь Израильский, царь Иудейский и царь Эдомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господнего, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафата, который подавал воду на руки Ильи». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Эдомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь, делайте на этой долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водой, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите камнями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Эдома, и наполнилась земля водой». Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано. И когда солнце воссияло над водой, моавитянам издали показалась эта вода красной, как кровь. И сказали они: «Это кровь. Сразились цари между собой и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав». И пришли они к стану израильскому. И встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харишете. И обступили его пращники, и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что в битве одолевают его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Эдомскому. Но не могли. И взял он сына своего, первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Глава 4. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних. Набери немало, и пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один из дней пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель.

сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабу твою. И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и однажды пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божьему и возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота. Но она сказала: хорошо. И оседлала ослицу и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась, и прибыла к человеку Божьему к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала: здоровы. Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватила за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня? И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми посох мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за ней. Гиезий пошел впереди них и положил посох на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: позови эту санамитянку. И тот позвал ее,
Она пришла.

пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыновья пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сыновей пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел, и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божьему хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так, говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господнему. Глава 5. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймана. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом этим вот я посылаю к тебе Наимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар
реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И повернулся и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Наиман: «Если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения, там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае этом». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое расстояние. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божьего: «Вот господин мой отказался взять из руки Наимана, этого сирийца, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Наиманом, и увидел Наиман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал мне сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сыновей пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». И сказал Наиман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его, и завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Наимана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Глава 6. И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по 1 бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой, он взят был на подержание». И сказал человек Божий: «Где он упал?»
Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить этим местом, ибо там сирийцы залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в общении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он, в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей, и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирийцы, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотой». И он поразил их слепотой по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город, идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И провел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, и все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее так, что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказал ей на другой день: отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои. И проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафата, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя.
Прежде нежели пришёл посланный к нему, он сказал старцам: "Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придёт посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним". Ещё говорил он с ними, и вот посланный пришёл к нему и сказал: "Вот какое бедствие от Господа. Чего мне впредь ждать от Господа?" Глава 7. И сказал Елисей: "Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии". И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божьему, и сказал: "Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?" И сказал тот: "Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь". 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: "Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрём. Если же сидеть здесь, то также умрём. Пойдём лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрём". И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского. И вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесницы, ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: "Верно нанял против нас царь израильский царей хетских и египетских, чтобы пойти на нас". И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои и коней своих и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: "Не так мы делаем. День этот день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский". И пошли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: "Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные и ослы привязанные, и шатры как быть им". И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: "Скажу вам, что делают с нами сирийцы. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город". И отвечал один из служащих при нем и сказал: "Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, и пошлем и посмотрим". И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: "Пойдите, посмотрите". И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирийцы при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господнему. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: "2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии", тогда отвечал этот сановник человеку Божьему и сказал: "Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?" А он сказал: "Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь". Так и сбылось с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер.
Глава 8.